rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 4 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Говорит и показывает.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой

0: Радио Рокс.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В этом году розничные продажи в Латвии могут вырасти на 3,5-4%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министерство финансов Латвии прогнозирует рост розничных продаж в этом году на 3,5-4%. Министерство, ссылаясь на данные Центрального статистического бюро, сообщило, что розничный товарооборот в постоянных ценах в первом полугодии 2026 года увеличился на 4,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Рост обеспечили все три основные группы товаров – продукты питания, непродовольственные товары и топливо. Розничная торговля продуктами питания выросла на 2,2%. Розничная торговля непродовольственными товарами за исключением топлива увеличилась на 5,7%, а торговля топливом на 5%. Впервые с 2020 года в плюс вышли продажи продуктов питания. Они прибавили 2,5%. Этому способствовала стабилизация цен. За полгода они практически не изменились, в том числе благодаря снижению НДС на отдельные товары и корзинам низких цен. Самый быстрый рост показал сектор непродовольственных товаров, почти 6%. Жители активно покупали товары для спорта, дома и электронику, а также делали заказы в интернет-магазинах. Продажи топлива выросли на 5%, несмотря на его подорожание. Впрочем, во втором полугодии Минфин ожидает небольшое замедление темпов роста из-за высокой базы прошлого года и более осторожных настроений покупателей.
2: Про санкции.
1: Находящаяся под санкциями Европейского Союза сеть магазинов Мэри не сможет продолжить работу, формально сменив бренд, поскольку все ее активы подлежат заморозке, а санкционный режим запрещает в подобных случаях менять право собственности без разрешения службы финансовой разведки. Об этом агентству «Лето» сообщила специалист по связям с общественностью отдела коммуникации службы финансовой разведки Зане Берица. В службе пояснили, что целевые финансовые санкции введены не против бренда Мэри как такового, а против юридических лиц, управляющих сетью магазинов под этим брендом, поскольку их косвенным владельцем является включенный в санкционный список ЕС Сергей Шнайдер. В Латвии сетью магазинов Мэри управляет СИА «ЛАТ». Продукты и латвийский филиал иностранной компании «Валиенте». В результате все активы, принадлежащие этим юридическим лицам, находящиеся под их контролем или во владении, включая товары, предназначенные для продажи, подлежат обязательной заморозке. Если магазины «Мэри» будут лишь формально переименованы и начнут работать под другим брендом, это не изменит того факта, что на них распространяются ограничения целевых финансовых санкций, поскольку их владельцем является Сергей Шнайдер. Кроме того, законодательство запрещает изменять право собственности в отношении юридических лиц, находящихся под санкциями, без предварительного разрешения компетентного органа, в данном случае службы финансовой разведки.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ко второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Сильно так зашли сразу, бах, сразу напомнили о себе, что если даже будильника нет, есть радио, настроенное на частоту 88.6.
5: И что шутки шутить, если уже четверг на дворе. Доброе утро.
4: Привет, мы тут немножко начнем сейчас, а в Риге уже 7 и 4 минуты.

0: В общем, все решил и про себя, и про нее, и про мать ее, и про окружающий мир. В общем, все получилось. Так, у нас стартует раннее утреннее шоу под названием «Шизгар». Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Да. Да, у нас сегодня 30 июля.
0: Надо у нас как-то вот выходить на финишную черту вот месяца под названием.
1: Знаете, почему он сказал черту? Потому что хотел сказать прямая, а потом подумал, ну что там, 30-е, 31-е, ну какая тут прямая? Это уже, в общем, фактически, знаете, когда идешь по размеченной какой-то там территории, по плиточкам шагаешь, как ребенок, который должен там на черный наступать, а на белый не наступать. Так вот, осталось две таких плиточки.
0: У нас,
1: две шашечки.
0: У нас шашечки сейчас можно перекидывать на историю с вот сейчас, когда асфальт кладут. Допустим, вот сейчас там на там Карля Ульманя были работы, а сейчас вот, ну, они продолжаются еще кое-где, да, и еще будут продолжаться. И там вот бывают такие моменты, сейчас на Бауска то же самое, когда снят где-то асфальт в шашечном порядке, и народ так, знаешь, так, ну, понимая, что все идем одной дорогой, она не всегда прямая, но есть категория людей, которые думают, да мне-то прямее всех нужно, и все, как-то, знаешь, там, вот ты выкручиваешься, ну давайте как-то у дружненько будем пересекать, всем машинкам не нравится, когда там тыдык-тыдык делаешь в эту ямку, потом вылазишь. И тут чувак там, а мне прямее всех. Я по прямой иду, такой, знаешь, там, лось-мутант.
1: Это человек, который решил, что все, июль закончился, и больше откладывать некуда. А может, вот эту жизнь-борьбу.
0: А знаешь, вот самцы же эти, которые альфа, ну, доминирующие такие, они же все в основном по весне. Это когда вот «И вечная весна», вот когда там кто там пел там «Три месяца», сейчас не помню там эту песню. Ладно, «Три месяца лета» споем, допевать будем, у нас один месяц еще летний останется. Вообще до осени еще полным-полно, 33 дня. Потом, конечно, начнется вот этот старт, погружение в учебный процесс. Сразу скажем, до каникул осенних 79 дней. Ну, что там, и тут хорошо, и тут хорошо. Время надыхаться еще есть. Давайте посмотрим, что у нас сегодня в лунном календаре-то.
1: А в лунном календаре у нас очередной счастливый день, потому что 16-й день, который сегодня, он хорош, особенно для торговли и особенно для торговли с котом. А еще он благоприятен для путешествий. Более того, в этот день рекомендуются физические упражнения, способствующие гармонии. То есть любые физические упражнения, к которым вы сегодня прибегнете, они будут способствовать гармонии, которая потом приведет к необратимым процессам, как физическим, так и психическим.
0: Ну, причем это же возможно еще не только глобально какое-нибудь там занятие там, на полтора, на два часа активным спортом. Это же просто-напросто вот, ну, 5-10 минут.
1: Пожевал.
0: Пожевал, и то хорошо, да, так, поприседал.
1: Кто-то говорит, я приседаю, а кто-то говорит, ты знаешь, какая самая сильная мышца в организме человека? Какая? Вот эта там, челюстная. Я зарядку делаю как? Я жую 100 раз.
0: А это ж питание, это ж потом себе такую
1: можно не пытать, можно потом выплевывать. Ну, то есть, набрал жевательные резинки, пожевал.
0: Да я понял, что что-то... Меня несколько раз на эту винную дегустацию возили, где выплевывать нужно, это же то же самое по сути.
1: Все равно напивался.
0: Я? Да. А что это? А зачем тратились?
1: На самом деле...
0: А вот жвачка, извини меня, вот, а как тогда? Дегустация жевательных резинок.
1: И в стоматологический кабинет.
0: Кто-то выплевывает, а кто-то такой, знаешь, себе ком на память скатал сразу. Такой,
1: и в стоматологический... Я вот вам, доктор, принес, вот смотрите, мой ком после сегодняшней зарядки. Вот посмотрим, здесь видите, у меня зелененькая пломба, это я в 93-м ставил и так далее. Вот все тут. Посмотрите, что надо менять.
0: Хотите, я из этого кома ваш портрет слеплю? Запросто вот так.
1: Ну, да, ну что еще? Сегодня не рекомендуется употребление животной пищи, если так,
0: шутки шутками. А зачем тренировали тогда челюсть тогда?
1: Нет, челюсть тренировали, чтобы там прийти в гармоническое необратимое состояние, физическое и психическое. То есть сегодня что нужно, понимаешь? Сегодня нужно начать какой-то процесс. То есть нужно начать не какие-то дела, как вот вчера надо было начинать дела, там бизнес какой-то, удачные проекты, точнее проекты, которые начали будут удачные, а сегодня надо начать там сесть на диету, начать делать какую-нибудь зарядку, какой-нибудь цикл, в общем, начать.
0: Понятно, ты все вокруг этой челюсти зарядки уже договорил. Ты договори, что употребление животной пищи, но не всей. Сегодня что можно, исключение? Рыбу-то можно есть?
1: А рыбу можно, вот, а насекомых все. Можно еще там.
0: Это понятно.
1: Паукообразных.
0: Короче, вот то доказательство, что четверг рыбный день, вот оно и пришло к нам наконец-то 30 июля. Вот ты, ну да, в 7 часов 13 минут.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: прижмется тебя к лицу.
1: Тоже когда сказали, что полезные любые физические нагрузки, танцы — это более чем полезная физическая нагрузка. Да плюс еще, если танцы, ну, правильно танцевать, правильно двигаясь, скажем так, это еще эстетически всех вдохновляет. Ну, вдохновимся дальше.
2: А, или, по крайней мере, тебя вдохновляет одного эстетически.
1: А как? А что люди тогда... Называют,
2: танцуют, как будто никто не видит.
1: А или так, да-да-да. Или бой с тенью такой идет. Привет, значит... мы продолжим, если что. Вы правильный выбор сделали когда-то, отстроив частоту 88,6 как профильную для своего радиоприемника. Значит, мы сегодня в праздники окунаемся, потому что мы сказали уже, что четверг... Вообще, не, нашел праздничный праздник для всех торговцев мясом. Это сегодня вот Леха уже обозначил.
2: Рыбный день,
1: сказал, что да, все нельзя. Вот, а вот рыбу
2: так,
1: можно.
2: Так, кстати, торговцы мясом могут идти отдыхать.
1: Ну вот, да, танцуйте. Да. А сегодня еще Международный день бумажной книги. Книга в бумажном переплете. Такие вот.
2: То, что по-английски называется paperback.
1: Вот оно, да.
2: В карман засунул и можешь читать в любом трамвае. Ага. На самом деле идея пришла всего лишь в 35-м году. До этого книги были, как вы понимаете, массивные.
1: Абсолютно.
2: Хорошо, что избавились от железных замков на больших фолиантах. Значит, потом были серьезные книги с нормальными дубовыми переплетами. Потом от дерева решили тоже отказаться. Ну и в итоге некий Алан Лейн придумал, что книга должна быть на самом деле дешевой. Она должна помещаться в карман, ее можно взять с собой. И для этого она не должна быть такая навороченная с точки зрения издательского дела. Ну и появилось издательство «Пингвин», которое и начало выпускать такие вот книги.
1: Главное содержание, а главное не обложка, потому что обложка — это уже вторично.
2: Да, но цена. Эта понятно. Книга по задумке Лейна должна была стоить как 10 сигарет. То есть, вот если сейчас кому-то сказать, что эта книга стоит как пол... Задумывалось, что эта книга должна стоить как пол пачки сигарет, а она стоит 29 евро. Подумай, что нет, цивилизация не стоит на месте. Все-таки курить мы стали все меньше и меньше, а книги в цене не падают.
1: Ну и, знаешь, с другой стороны, как, что можно купить за 3 евро? Потому что пачка сигарет сейчас в районе 6 евро стоит, получается. И если трояк, ну вот в гибкой обложке, там, не знаю, там, инструкцию какую-нибудь там почитать разве что. Так, ООН сегодня что предлагает? Ну, полезная вещь, это Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Сейчас скажет кто-то, это меня не касается, да? А когда вот видите, что человек бесплатно работает, у кого-то там, не знаю, там ремонт за еду делает, это, по сути дела, принудительный труд. Ну, так, от безысходности. Используя такого принудительного труда в настоящее время в ряде мировых регионов приняло массовый характер, что подтверждается статистикой. И по оценке Международной организации труда, во всем мире жертвами этого труда является более 21 миллиона человек. Вот если
2: в наше время, вы обратите внимание, это не когда-нибудь там, не в середине 19 века, когда рабство отменяли. Это в наше время 21 миллион человек, по сути, являются рабами.
1: Самые незащищенные слои — это дети и женщины. Вот. Наибольшее, конечно, распространение этого рабского, скажем, подневольного труда — это Ближний Восток и страны Африки. Но отголоски всего этого, они находятся вот у нас в руках. По сути дела, берешь, не знаю, там, какую-нибудь изделие, сделанное вручную где-то там. Та же самая сувенирная продукция. Смотри, я вот в Африке был, вот привез. Смотри, какая клевая штука, всего лишь за 2 доллара купил. А как ты думаешь, за 2 доллара кто бы его делал-то?
2: Да, но это, в общем, не значит, что в Африке нельзя покупать сувенирную продукцию, просто надо отдавать себе отчет. И здесь дело скорее не в африканских компаниях, которые там занимаются сувенирной продукцией, а как раз в компаниях европейских, американских и, наверное, китайских, которые свое производство, например, переносят в Африку, потому что оно там дешевле.
1: Не потому что там экология там поинтереснее, да. А потом, видишь, как здорово ты сказал сегодня по поводу мяса не есть, плюс вот еще задуматься относительно там, покупаешь там, может, не у того покупаешь. Вот, блин.
2: Вот это самое главное, пожалуй.
1: Четверг такой, сплошное размышление получается.
2: А он еще один праздник сегодня решила праздновать, предложить нам Международный день дружбы. Ну и здесь мы уж не могли стоять на месте, развели руками. Когда ООН предлагает праздновать Международный день дружбы, и в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. Дружба между народами, говорят в ООН, между странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира.
1: Тост, по сути дела, уже. Блин, вот прямо вот сейчас, представляешь, там в 7 часов 20 минут вот загнул. Короче, все, кто сегодня будет столоваться, тостоваться, вот, ну, за дружбу-то обязательно. Понимаю, алкоголь в больших количествах вредит здоровью.
2: Может, но просто не с самого утра.
1: Ну, согласен. И тут все-таки праздники. Праздники решили таким позитивненьким закончить. Прервемся в 7 и 20 минут.
0: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: Real Life Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рос. 88,6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Знаешь, сколько раз говорил уже про вот эту фразу из детства, тебя что-то в конце месяца сделали, это ха-ха-ха-ха-ха. В конце месяца, то есть 30 июля, какие исторические события происходили, что построили, что сделали, и делаем выводы.
2: Ну, значит, смотрите, построишь. Сначала с того, что построили. В 762 году. Вот только ислам, значит, окреп. Сразу в 762 году основан город Багдад. В Багдаде сразу все спокойно, и он стал важнейшим центром культуры и науки.
1: Теперь, значит, о эпохальных встречах. Помнишь, допустим, программа «Время», еще там в советское время, когда тан-тан-тан, когда сегодня товарищ такой-то встретился с товарищем таким-то. Сегодня товарищ Христофор Колумб в 1502 году впервые встретился с представителями народа майя. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке.
2: На самом деле Христофор Колумб должен был отчитываться о своих путешествиях, как мы помним, и ему надо было что-то писать. И в голову, а уже 10 лет прошло с тех пор, как он открыл якобы Америку, эти большие Антильские острова, вот, и так как надо было отчитываться постоянно, а уже что, все открыл уже, а денег все равно хочется, пошел заниматься этнографией. Сегодня встретил майя, потом, значит, должен встретить ацтеков и всех остальных.
1: Если по календарю сегодня встретил мая, завтра июня, потом Юлик пришел, и все такое пошло.
2: Да, ну и, в общем, как бы, тем не менее, непонятно, кто должен больше праздновать этот праздник. Вот эти вот белые испаноязычные переселенцы-открыватели или народ майя, которые тоже могут себя отметить в том самом календаре майя, о котором мы так много говорили перед 2012 годом, отметили, встретили Христофора Колумба.
1: Будущие чемпионы мира приехали. Там подумали, там люди, которые мечтали о футболе. О других встречах. 1768 год. Стартовала первая кругосветка капитана Джеймса Кука. Экспедиция английских ученых. Джозеф Бэнкс руководил этой экспедицией. Отбывает в Тихий океан с целью наблюдения за происхождением планеты Венера по Солнцу.
2: Не происхождение, прохождение.
1: Прохождение, извините.
2: То есть она прошла по Солнцу.
1: Да, неправильно сказал. Она должна... А мы за ней едем преследовать Венеру.
2: И то там, есть в Англии не могли. В Англии наблюдать не могли. Поехали в Тихом океане будем наблюдать.
1: А помнишь? Нет, это уже, знаешь, пресыщенность такая идет. Ну, начинаешь смотреть. Первый там, значит, конгресс молодежи в Лондоне проходил. Ну, окей, дальше. Впервые там встретились суфражистки в Лондоне. Потому что, блин, а что там? А почему вот... просто не хочу обидеть какие-то другие населенные пункты. Ну, как-то попроще нельзя. И тут, тут народ говорит, извини, говорит, ну, слушайте, все напрягают, что мы все в Лондоне. Давайте перенесем куда-то. Товарищи попросили.
2: Когда бюджет не ограничен, а когда сам король как бы покровительствует очередному научному открытию, можно сказать на чистоту. Вы знаете, но лучше это делать из южного полушария и желательно вот откуда-нибудь из Тихого океана. Поэтому за год мы выступаем, чтобы прийти туда вовремя, там еще пару месяцев обжиться, главное, расставить телескопы.
1: Главное, чтобы она тоже пришла. Кто? Ну, мы же в Венеру идем. А, ну да, мы про нее уже забыли. Давай дальше.
2: В 1792 году в этот день в Париж с песней на устах вошел марсельский добровольческий батальон. Песню, которую они пели, была сочинена Клодом Жозефом Руже де Лилем для Рейнской армии. Боевая песня была. И, собственно, пели они ту самую Марсельезу, которая потом станет национальной.

0: стройка города Йорка. Вот они строили-строили.
1: С креативом было не очень, поэтому, как обычно, решили назвать названием того города, который уже в Англии знали. Ну, то есть, ну, Йорк, да. Хотя бы добавили Новый Йорк. Построили, посмотрели, немножко придержалось это название, а потом решили, давай переименуем какое-нибудь индийское местное, назвали Торонто.
0: А там, допустим, какой-нибудь собачник такой сидит. Слушай, мы хотим город Йорк назвать. Нет, нельзя, другой название, говорит, Терьер. Ну, мне другой нет. Йоркский Терьер и все.
1: Да представляешь, как над ними хохочут, над всеми, кто имеет отношение к городу Йорку, графству Йоркшир и так далее.
0: А
1: они у всего мира ассоциируются прежде всего с этими йоркскими терьерами.
0: Я, знаешь, такой, слышь, ты из какого города? Йорка. Собака есть? Есть. Угадать какая? Давай. Такса.
1: Значит, в 1956 году, 30 июля, на американских банкнотах впервые появился девиз «In God We Trust».
0: Причем это не кто-то бегал там, брал купюру, тайно подписывал и подкидывал ее. Нет, они ее печатать стали вот так вот.
1: Удивительно, что до этого они Богу не доверяли, и вообще надо было тянуть до того момента, когда атеистов стало все больше и больше. Может быть, кстати, именно с этим связано такое, ну, как бы религиозное образование. Давайте, где можно написать, что «In God We Trust»? Что чаще всего человек видит? Мы перебирали какие-то книги, там еще что-то, какие-то там билетики на автобусы, решили, нет, кто-то билетики на автобус не покупает, а вот эти доллары, их все в руках держат.
0: И тут же такой пастор продвинутый выходит в этом укороченных штанах, и дай мне свет, и пошли.
1: Что нам важно, как рижанам, значит, 30 июля 1967 года принято решение о сооружении новой телебашни в Риге, начала работу она в 86 году, и до сих пор, между прочим, является самым высоким сооружением подобного рода в Евросоюзе с высотой 368 метров, не считая осадки грунта. Оно там, значит, может быть 367,5.
0: Знаю ребят, которые в свое время работали радиотехниками на этой башне, и как-то вот в какую-то жуткую бурю им пришлось находиться внутри. Это не там, вот, где вот эти все надресторанные помещения, назовем их так, ресторан там давно уже нет, а вот там вот значительно выше, куда можно было бы скарабкаться. Говорит, при такое забавное, в кавычках, ощущение, когда у тебя раскачивает там амплитудка туда-сюда, туда-сюда. Ладно, поговорим о тех людях, которые еще выше поднимались. Астронавты Аполлона 15-го, Скотт, это фамилия такая, и Ирвин, совершили посадку на Луну в районе моря дождей. Видите, как-то Балтимора, и тут еще море дождей. Сколько морского сегодня?
1: Ну и сегодня много про путешествия говорили, поэтому закончим тоже про путешествия. В 1980-м, 30 июля, острова Новые Гибриды провозглашены независимым государством. Ну а раз государство независимое, значит, надо изменить какую-нибудь букву в алфавите. И это кто говорил? Это Ильф Петров, по-моему. Да, значит, надо изменить часовой поезд, какую-нибудь букву в алфавит. Ну и в идеале, конечно, переименовать государство. Поэтому Новые Гибриды были переименованы в Республику Вануату.
0: Все новое, что вы сделаете сегодня своими руками, своим там интеллектом, это ваше право, конечно, но и не забывайте про то, что уже человечество успело сделать когда-то, именно 30 июля.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Твое настоящее. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис ОВ.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: Зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
4: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему.

закрывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменять значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Западня — это может быть в буквальном смысле западня, а бывает западня — это когда безвыходная ситуация, когда человек вдруг взял и нашел какой-то выход. Вот сейчас мы будем рассказывать про настоящий прорыв в медицине, который произошел именно в этот день много-много лет тому назад. Ну а для тех, кто только что включил свой радиоприемник, просто хотим пожелать доброе утро, присоединяйтесь, делайте свои дела без отрыва от прослушивания Шизгара. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. И что касается изобретения, то это инсулин. 30 июля доктор Фредерик Бантинг и студент-медик его Чарльз Бест опубликовали данные 1922 года данные эксперимента, которые проводили в течение последних 3 дней, и в результате которого они впервые успешно выделили гормон инсулин.
0: Два человека с фамилией на Б, можно сказать, два раза Б, не сидели на трубе, а работали, ну, скажем, один работал, второй уже отучился и просто помогал ему в университете города Торонто.
1: Ну, один был, собственно говоря, руководитель исследования, а второй его аспирант.
0: Ну, а про Торонто мы сегодня заходили-то с козырей, сказали, хотели сначала Йорков туда побольше запустить, потом идут, да ну их там, при всем уважении к вашим собачкам.
1: Да, ну слушай, может быть, они приурочили публикацию к Дню города, наверное, его тогда уже тоже могли себе позволить праздновать.
0: Потому что, опять-таки, первые опыты это ставились на собаках. И... Ага, Торонто, Йорк. Замкнулось все это дело, все. Извини, про
1: двух на Б. В общем, Бантинг и Бест успешно выделили инсулин у собак. Суть работы была в том, что они искусственно вызвали у животных симптомы диабета, а потом сделали инъекцию полученного инсулина, и это привело к нормализации уровня глюкозы в крови, что и требовалось доказать. Бантинг, кстати, настоял на том, чтобы в работе принимал участие профессор Маклеод, и чтобы он стал автором открытия. И в январе следующего года они провели уже успешные клинические испытания. В 23-м инсулин стал доступен в массовом производстве, а Бантинг и Маклеод, на участие которого вот в списке авторов Бантинг настоял, получили Нобелевскую премию по медицине. А вот Чарльз Бест, который вместе с Бантингом принимал участие с самого начала, он, будучи аспирантом, не был включен в список лауреатов, и Бантинг за это чувствовал всю жизнь вину и официально отмечал его вклад всячески и так далее. Но, видишь, против Нобелевского комитета не было у них никаких, знаешь, этих приемов.
0: Выражение «черти что и сбоку Бантинг», а тут получается «черти что и сбоку Бест» все-таки оказался там. Но Бантинг, он же Бантинг, все время чувствовал, как мы уже поняли, угрызение совести.
1: Ну и с тех пор, собственно говоря, человечество сделало много серьезных шагов в плане борьбы с диабетом и укрощением.
0: Здоровья вам, наши благодарные.
2: Сгара. Теперь нам с этим жить.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера Прежнего. Я знаю пару. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты в кассах «Билишсервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Ну что, 7 часов 56 минут.
1: Вы раскачивались так уже.
0: Да, если вы разглядываете меню уже на завтраке или думаете о том, чему вам сегодня уделить внимание в плане кулинарии в ланч и обед, у нас есть что вам подсказать.
1: Тем более, смотри, пока еще нет такого активного там яркого солнца, как было обещано. Сегодня пробьется все это дело. Но раскрасить сегодняшний день мы можем, напомним о том, что сегодня день цветных напитков. Это, сразу, знаешь, я вспоминаю эти быстрорастворимые все чудеса, которые в начале 90-х появились. То есть вся таблица Менделеева, которая приехала тебе в одном пакетике, и ты вспоминаешь свою учительницу химии и думаешь, елы-палы, а это, оказывается, пить можно было.
0: А я думаю, именно это имеется в виду, конечно, растворимые всевозможные лимонадики. Но если следовать какой-то там стезе здорового питания, то цветными напитками могут быть чаи, кисели.
1: Класс.
0: И вовсе не обязательно они должны быть алкогольными.
1: Понимаешь, у вас два вида чая есть, да, зеленый, черный, уже цветные есть.
0: А если рыбу добавить, то совсем, вот это и ваш праздник
1: и
0: получается.
1: И белый такой сегодня.
0: Ну, еще сегодня день чизкейка. А что такое чизкейк, объяснять не надо, а поэтому, если вы выбираете именно вот это кондитерское изделие сегодня, ну, понимаете, что сегодня как раз тот день, когда чизкейк можно смело, а несмотря на диету.
1: Ну, и напитки тоже пошли. Даже вот эти самые безалкогольные палитры, вся цветные чаи, опять-таки, или кофе, который тебе подают. Хочешь белый, хочешь черный? Вот. Кстати, уже два тоже веселых цвета.
0: Совершенно верно.
1: 7.58.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Торговля по почте и в интернет-магазинах показывает самый большой рост оборота в розничной торговле. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Оборот розничной торговли в июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 вырос на 4,8%. Свидетельствуют календарно скорректированные данные в сопоставимых ценах Центрального статистического управления. Розничная торговля продовольственными товарами выросла на 4,6%. Объем розничной торговли непродовольственными товарами, без учета автотоплива, увеличился на 5,9%, а оборот розничной торговли автотопливом вырос на 2,4%. По сравнению с июнем 2025 года наиболее значительный рост оборота был зафиксирован в торговле по почте или через интернет-магазины на 18,6%, в торговле металлическими изделиями, инструментами, строительными материалами и сантехникой на 11,8%, а также бытовыми электроприборами на 9,6%. Наибольшее снижение оборота наблюдалось в розничной торговле оборудованием информационных и коммуникационных технологий в специализированных магазинах на 8,2%, а также в торговле на стендах и рынках на 4,5%. Общий оборот розничной торговли в фактических ценах без учета влияния календарных дней вырос на 8,7%. В июне этого года по сравнению с маем, согласно сезонно скорректированным данным сопоставимых ценах, оборот розничной торговли вырос на 0,6%. Оборот в сфере торговли продовольственными товарами вырос на 0,9%, непродовольственными товарами без учета автотоплива увеличился на 0,5%, розничная торговля автомобильным топливом выросла на 0,4%. По сравнению с предыдущим месяцем, наиболее значительный рост оборота был зафиксирован в торговле товарами для культуры и спорта, а также одеждой, обувью, изделиями из кожи. Наибольшее снижение оборота наблюдалось в торговле оборудованием, информационными и коммуникационными технологиями в специализированных магазинах, а также торговле на стендах и рынках. В июне 2026 года по сравнению с маем общий оборот розничной торговли в фактических ценах, без учета сезонности, вырос на 1,4%.
2: Про Ригу.
1: Рижское самоуправление начало первые мероприятия по ограничению распространения испанского слизня в столице. Мероприятия проводятся на муниципальной территории, однако жители также призывают участвовать в борьбе с этим инвазивным видом в своей собственности и на прилегающих к ней территориях. Реагируя на заявления жителей, самоуправление сначала размещает ловушки для мониторинга на территории, где получены жалобы на распространение испанского слизня. Если присутствие инвазивного вида подтверждается, проводится химическое ограничение с использованием гранул-приманок, предназначенных для борьбы со слизнями. Действующее вещество – гранул – фосфат железа. Жители призывают учесть, что используемые гранулы синего цвета легко заметны. Хотя они считаются малоопасными для людей и животных, самоуправление призывает не трогать гранулы и не допускать, чтобы их ели домашние животные.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ко второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс.ЛВ».
4: Сколько же цифр сейчас залетело в ваши ушки? Спасибо Лене за это.
5: Да, ну а самая главная цифра, которая нас сегодня должна преследовать, это 30 июля. Поэтому поздравляем вас с четвергом. Хорошо, что вы присоединились.

0: Так, кстати, что касается солнца, несмотря на то, что день сегодня обещали такой вот практически без осадков, тут над городом тучи, мы посмотрели радар, не волнуйтесь, все будет нормально, никаких таких пугающих прогнозов в отношении дождя пока не предвидится.
1: Это небольшое такой щит от ультрафиолетика, ну чуть-чуть, потом будет очень много солнца. Кстати, насчет солнца, в 5.18 сегодня показалось бы оно, если бы не облачка, то есть рассвет фактически в 5.18, и световой день сегодня продлится 16 часов и 21 минуту, потому что закат ровно в 21.40. И еще цифры, хотя много было цифр и так в новостном блоке сегодня. Короче, до летних, до осенних каникул еще далеко, 79 дней, ну а летние каникулы заканчиваются через 33 дня, вот так скажем, и будет нормально, вполне так себе. И по поводу температурных рекордов, пожалуйста, вот сейчас вот сначала мы предупредим жителей правого берега
0: Даугавы.
1: Дело в том, что сегодня проходят испытания гидравлические Рига Силтумс, и будьте готовы к тому, что горячей воды в некоторых правобережных районах Риги сегодня не будет какое-то количество времени, поэтому какие вот в этот солнечный день.
0: Хорошо, что спланировали на июльский день, а не на февральский, как вы понимаете. Ну а в этот солнечный день в далеком 2018 году. Вспоминаете, что вы делали в 2018 году в это время? Было 33,8. Я глазам своим не верю, но на самом деле приходится, потому что это официальные данные Метеоком, и это реально записанная температура. 33,8 градуса.
1: А представляешь, 30 июля. А день вот этот сегодня называется «День поделитесь обнимашками». Так представляете себе, какие обнимашки могли позволить себе рижане в том самом 2018 году? С другой стороны, в 2022 году, это 4 года назад, было всего лишь плюс 10 градусов, вот тогда-то, слушай, иди ко мне, обнимемся, что, давно не виделись, вот, да нет, погреемся хоть.
0: Но здесь не приходится удивляться, что вот сейчас плюс 18 уже в Риге, и говорят, что температура может разогреться аж до 28.
1: 18 мне уже. Мне нравится, да, когда ты говоришь, это только старт, а дальше будет как получится. Удобно.
0: 16 лунный день сегодня, он счастливый, особенно для торговли, и для торговли всяким скотом, под которым мы можем иметь в виду как крупных животных, так и всевозможные мотоциклы, автомобили и даже сельскохозяйственную технику.
1: Или предметы там бытовые, на которых всякие животные нарисованы, там птички тоже. Это все зайдет
0: кони,
1: сегодня.
0: Кони стоящие.
1: Это на дыбах. На одной ноге. Это, а что у вас конь на одной ноге-то нарисован? Говорит, вы фламинго видели, стоит вот на одной ноге? Ну, наш Иго Гоша просто обзавидовался. Вот ему тоже очень хочется.
0: 16-й лунный день благоприятен для путешествий. В этот день рекомендуются любые физические упражнения, которые будут способствовать гармонии. Ну и если вы начнете сегодня какой-нибудь цикл физических упражнений, то он, этот цикл и эти упражнения приведут к необратимым процессам, как физическим, так и психическим. Имеется в виду в хорошую сторону, конечно. Да, то есть не будет говорить, слушай, а он того сошел с ума, он с четверга стал заниматься йогой по утрам.
1: Чего вы на меня цикаете? Я не цикаю, а цикл заканчиваю, потому что мне сказали сегодня физическую нагрузку добавить немножко.
0: Астролог говорит, что злобность и агрессивность, зависть, проявляемые в этот день, ведут к падению, а когда нет. И противопоказан также секс сегодня. Зато можно не есть мясо.
1: Очень хорошо. Вот сплошные плюсы. И тут времени полно. Это отменяем на сегодня, дорогая. Вот. Время освободилось. Ну и мясо заодно на тебе не пожарит.
0: А в четверг рыбный день, поэтому, в общем, какое мясо?
1: Вот тебе
0: следуйте традициям.
1: А насчет агрессии, агрессивность на дороге, она же, вот видите, она никогда к чему хорошему не приводила. А тут еще сегодня, если ты выезжаешь с утра пораньше, не перемещаясь в пространстве, а доказывать, кто главный на дороге, это сегодня не твой день. Твой день сегодня.
0: Песня такая. Послушайте, если вы выезжаете вот сюда доказывать там или не доказывать, но выезжаете и что-то видите интересное, можете нам сообщать в автомонитор, чтобы мы всем остальным тоже рассказали, чтобы они тоже воздержались от необходимости что-то доказывать кому-то на дороге прям поутру.
1: Связь у нас не изменилась. Лучше, конечно, если бы этот телефончик был забит у вас как Радио Рокс, ну, потому что это на WhatsApp нужно писать, а на WhatsApp написать, не будучи зафиксированный телефон, когда у вас в картотеке ваши телефоны, это будет очень сложненько сделать.
0: Да, забивайте в память 229-4949 и можете как текстом, так и голосом.
2: Шизгара. Твое лучшее утро на

0: Мосгара. Здесь начинается нормальный день.
1: Привет, подключившиеся только что к частоте 88,6 FM, это Радио Рокс, это Шизгара, я Стас Флоренцев.
2: А я Алексей Титов.
1: Помним о том, что если вы покидаете страну на какое-то время, Шизгару можно, да не только весь контент Радио Рокс, слушать через любой гаджет, который подключен к интернету в любой точке земного шара. Главное набрать radiorocks.lv и празднуйте вместе с нами, например, сегодняшние поводы. Вот Международный день дружбы.
2: Международный день дружбы был придуман ООН, между прочим, не просто так, а для того, чтобы люди дружили, для того, чтобы между народами устанавливалась какая-нибудь там неразрывная связь.
1: А, то есть они решили, общем... не просто, слушайте, вы внутри тут Болгарии подружите там между собой, а мы потом к другим обратимся. Нет, чтобы эти с кем-то, венгры там с болгарами.
2: ООН думал стратегически сразу, венгры с болгарами, турки с греками, соответственно, и так далее. У кого смелости хватит на какие пары? Хотя, а может быть же не обязательно такие двойственные союзы, да? Можно дружить, например, там...
1: На троих.
2: На троих.
1: Очень хорошо. Это традиционная такая тема.
2: Испания, Аргентина, Франция.
1: Ямайка.
2: И Англия, например.
1: Ну, там, кто за закуску отвечает? Вы? А у вас напитки нам не нравятся. Ну, и опять понеслось.
2: Да, ну, и недалеко от этого дня ООН ушел День дружеских объятий, который тоже выпадает на 30 июля. И здесь есть несколько легенд о том, почему именно 30 июля. Но одна из самых интересных гласит, что студент Хуан Ману, прилетевший в Австралию, вдруг почувствовал себя в Австралии очень одиноко. Никто его не встречал, не ждал в чужой стране. Да более того, он думал, что там будет тепло, потому что летел летом, а там оказалось зима, а у него с собой нет ни дубленки, ни там шапки.
1: Он рассчитывал на южные полушария, а оказывается, там и холода бывают.
2: И он встал возле сиднейского аэропорта с плакатом, на котором было написано «Бесплатное объятие». Имелось в виду, что он такой креативный, он придумал, что не меня обнимите, а бесплатное объятие. Если кому-то нужны объятия, я вас обниму. Ну и таким образом одна из проходивших мимо женщин подошла к грустному Хуану, сказала, что ей тоже очень плохо, они стали обниматься.
1: И так эта неделя закончилась. То есть за неделю подошла одна.
2: Потом обрастала эта вот парочка, обрастала еще большим количеством людей.
1: И все стоят уже,
2: стояли,
1: второй, третий. Извините, можно мне по-маленькому, пожалуйста? Не-не, обнимаемся дальше. Вот.
2: Ну, в общем, именно поэтому сегодня день дружеских объятий, или, как он по-английски называется, share hug day, или поделитесь, в общем, вашими обнимашками.
1: Объятию своей.
2: Бесплатно, самое главное, бесплатно.
1: Из всемирных поводов сегодня нашли сегодня день вышивки, именно вышивки как таковой. Ну, на уроках труда в свое время там учили крестиком вышивать, у кого-то получалось, кто-то потом забил на все это дело. Многие знаменитости, от политиков до там исполнителей, актеров, спортсменов там снимали стресс тоже вышиванием. Я, знаешь, когда-то помню, одного человека троллил. Я говорил, что я фанат Зыкиной. Ну, я отдаю должное о том, что это была там великая певица и все такое прочее. Но я человеку говорил, что вот, допустим, мы в Грецию прилетаем. Я говорю, слушай, я там на 2 дня улечу. Там, ну, это было, понятно, 20 лет назад. И там мне вернуться нужно. И он говорит, а куда, Стасу? И мне супруг говорит, ну как-то он же за Зыкиной там путешествует везде. И я как раз рассказывал, что Зыкина вышивкой занималась. Это реальная история, она вышивала. И я человеку навесил на то, что вот у меня там где-то что-то есть, где вышито вот ее руками. А вообще, там же целые там какие-то там рекорды люди устанавливали. Я помню, что какое-то большое полотно, по-моему, один человек это сделал, это Сикстинскую капеллу, вот потолок то, что вот расписан. Кто-то заморозил.
2: Воссоздал натуральную величину.
1: Ну, не в натуральную, там нет, конечно. Это было вообще очень-очень круто.
2: Да, но на самом деле шведские вышивательницы предложили праздновать этот праздник, так что у нас это, можно сказать, праздник у соседей. И в манифесте шведских мастериц говорится, что вышивка важна для пропаганды радости и красоты. И никто не мог бы сказать лучше, чем шведские мастерицы относительно вышивки. Ну а 30 июля принято поздравлять вышивальщиц и вышивальщиков, желая им творческих успехов, вдохновения и реализации самых смелых вышивальщических идей.
1: И знаешь, когда креативные люди за что-то берутся, вот мне нравится, когда на работу берут креативных людей. Не по шаблонам, никто вы и залез там, и вот сразу сделал что-то там витиеватыми предложениями, а уже такое, ну уже Нафталин Нафталинович. Например, вчера, когда отменили концерт Питбуля, люди в разных, там, не знаю, барах и других развлекательных заведениях Риги поддержали разочарованных фанатов специальными акциями. Там, приходите, там люди с лысинами приходили, с накладными, там, им что-то наливали. Кто-то в белых этих кепках приходил, как у него, тоже какие-то бесплатные мероприятия такие были. Ну, в общем, для кого-то там отмена концерта — это беда,
2: а для кого-то... А для кого-то бесплатные обнимашки.
1: А для... Ну, концерт Макаревича отменен не был, вот, было тепло, там погрелись под костер. И не только, кстати, под костер.
0: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: пассажиру.
1: Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир.
2: Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем.
1: Другой говорил,

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: О трафике в латвийской столице. Второй летний месяц завершается неожиданно жаркой погодой. По прогнозу 30 июля, то есть сегодня, температура поднимется до плюс 28, а завтра и вовсе до 30 градусов в тени. Что интересно, на выходных ожидается нормальная летняя погода от 22 до 25 градусов, да к тому же в субботу синоптики обещают дожди. Но все это нас ждет впереди, мы же вернемся в текущий момент. На рижских дорогах движение умеренное, трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов, дороги загружены на 27%, считанное число затуров от 5 минут. Водитель такси Александр Рязанов прислал сообщение. На Карля Ульманя-Гатве в сторону Юрмалы на светофоре Слепаяс средний ряд перекрыт для движения. Пока двигаемся только по левому. Здесь уже видна пробочка до 10 минут. Примерно столько же можно оставить на Круспилс перед Гранитой со стороны моста Славу. И подрастает классический затор на Густава-Земгала-Гатве перед Брейбес в направлении порта. Есть локальные затруднения за городом, но все они не превышают нескольких минут. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро, пользуйтесь.

0: 31 июля.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Баранцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Да, 8 часов 29 минут. С днем рождения вас, если у вас именно этот праздник сегодня.
3: Непростой день.

0: Ванек для вас сегодня. Столько вот в свой адрес будете слышать, наверное, половина из них как минимум точно заслуженная, а вторая половина, она прогнозируемая. Ну, это имеется в виду, знаешь, там хорошо, что вот и вот банальные поздравления. Давайте, чтобы не банально, посмотрим, с кем в один день вы появились на свет. Ну, не параллельно прямо день в день, а день-то совпадает, а год может быть совершенно разный.
1: В 1511 году, 30 июля, родился Джорджо Вазари, итальянский архитектор, художник, писатель. Он нам более ценен тем, что он один из основоположников современного искусства знания.
0: Вазари. Как,
1: да,
0: бы
1: сказали, как сказали бы японцы.
0: Японцы сразу тебе. Знаток тел в этот день родился Ренье де Граф. Граф через два А в середине. Нидерландский анатом и физиолог заодно.
1: Который изучал женскую репродуктивную систему и доказал, что все млекопитающие развиваются из яйцеклетки.
0: Женщина, когда такого приводили, говорит, господи, он меня глазами просто раздевает.
1: Да, декабрист Никита Муравьев родился 30 июля 1796 года, один из главных идеологов движения декабристов, и, собственно говоря, он декабрист в полной мере, потому что жена его была женой декабриста, последовала за ним в Сибирь, Александр Чернышов.
0: Родился в июле, а декабрист. Вот любить, так любить зиму, хочется сказать, человека, родившегося в конце июля месяца. Пионер автостроя Генри Форд, американский промышленник. Понятное дело, какую компанию он основал. Вот ту и основал.
1: А и здесь все так повернулись к динамике. Какую компанию основал Генри Форд?
0: Вот думайте, какую он мог основать? Насколько человек, понимаете, насколько вот изюминки не было. Нет бы придумать название какое-то.
1: Креатива никакого.
0: Да, ромашка, например.
1: Знаешь, у многих так. Вот в 1940 году, 30 июля, родился Клайв Синклер, британский инженер-электроник, изобретатель первого карманного калькулятора и серии домашних компьютеров, которые как назывались? Они так и назывались Синклер.
0: Ты знаешь, это вот человек играл в карманный бильярд вот до одного возраста, а потом думает, вот руки, знаешь, как все время мальчикам говорят, что там в карманах там делаешь-то? Вынь руки! Он говорит, а у меня там вот калькулятор. И главное, не соврал, раз показал, и все есть.
1: Я там калькулирую.
0: Калькулирую калькуляцию. Слушайте, вот тут двое, эти точно в один день родились, в 68 году. Это Роберт Кожиневский, это польский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион.
1: Скажи, в чем?
0: В спортивной ходьбе. И вот тут та самая история, когда он реально на четырех олимпиадах был, представляешь, вот, да.
1: Ну, потому что, когда ходишь, не так изматываешься, знаешь, как бегаешь или там скачешь на бревне.
0: Есть у вас друзья? Нет у меня больше друзей, сказал он и ушел вот там.
1: Спортивно, раскачивая бедрами.
0: Слушайте, Шон Мур, британский музыкант и композитор, участник рок-группы. А, кстати, нет, я про этого, про Кожиневского.
1: Кожиневского,
0: там, да. Олимпийский ходьба на несколько дистанций была. Вот. Это же не только. Он мог не 4 олимпиады подряд. Он участник нескольких олимпиад.
1: То есть 10 километров.
0: Это, условно, 20 километров.
1: 20, и так далее, докуда дошел.
0: Скорее всего.
1: Вообще нет, я улыбаюсь на самом деле, потому что меня всегда веселил вот этот достаточно забавный вид спорта, спортивная ходьба. Я понимаю, что как любой спорт, это очень важно, требует там тренировки, техники и чего-то еще. Но всегда было смешно наблюдать за... Понимаешь, когда они бегут, там видно, что выкладывается, когда там тело, ноги, барьеры. А когда человек идет спортивной ходьбой, ну идет... Это спорт.
0: Знаешь, и тут же ускоряться нельзя. То есть это сразу предупреждение делают. Это человек должен максимально выдержка. Ты держишь себя. Это воспитанные люди.
1: То есть он бы уже побежал.
0: Он побежал, а он как: курча, что ты робишь, робик? Хочешь туда? И он опять-таки переходит на ходьбу и пошел.
1: Значит, переходим к экранам. У нас есть три, по крайней мере, человека, которых вы точно видели, и некоторые даже любят на экране. Первый из них — Арнольд Шварценеггер. По-моему, дальше не надо ничего говорить. Ну, потому что культурист, политик, который между вот этими двумя своими ипостасями, да, успел засветиться в некоторых фильмах.
0: Это родился человек в Австрии, да, когда говорят, по-моему, рассказал эту историю, что в Граце, в его родном городе, стадион когда-то носил именно Арнольда Шварценеггера. Я думал, что... Мне казалось, что он значит, наверное, это некий меценат. Ну, я понимаю, кто это такой. Вот он дал денег. Не-не-не, оказывается, его уговаривали. Можем ли мы, Арнольд Петрович, хотя бы год стадион, пусть ваше имя поносит. Он говорит, не знаю, и подумаю. Потом сказал, I'll be back, и как бы вернулся, стал этим
1: человеком, губернатором Калифорнии.
0: Человеком стадионом там и губернатором Калифорнии.

0: наверное, фамилия просто пришла в связи с тем, что посмотрел по сторонам и сказал, ну кем? Ну, хорошо, Рено. Если бы мимо приезжал Пежо, то знали бы мы актера, которого звали бы Жан Пежо. Но вот оказалось так, что Рено в этом соревновании выиграл.
1: Ну, ты знаешь, это как раз про Америка Лапорта, только наоборот. Когда мы говорили, что французский футболист, который играл, но не вписывался в систему Дешама, и говорит, слушайте, а можно я все-таки как-то вот... И через 5 лет стал чемпионом мира в составе сборной Испании. А тут наоборот. Жан Рено. Еще про Рено. Чуть-чуть. В фильме «Корсиканец» Рено с испанскими кровями играет корсиканцы, которые едут себе по Корсике на машине марки «Нива».
0: Вот такая вот эклектика. А ты говоришь, день дружбы, он не было поводов придумывать. Вот таким вот образом мы дружили люди.
1: Пересмотреть. Ну и Лизу туда, конечно, мы обязательно приплетем. Лиза Кудроу. Помним, мы там и друзей, и не только.
0: Лиза Кудрявая.
1: Да-да-да. Прекрасная актриса, очень миленькая, славненькая. Вот и ничего даже делать не нужно. Просто она вот включает дурочку, и хорошо.
0: А что касается рок-н-ролла, то у нас есть Бадди Гай, у которого день рождения в 1936 году, 30 июля. И Пол Анка, который тоже родился 30 июля в 1941 году. А что смешного?
1: Да, нам было сказать, и Анка, и все. Ой, у меня анекдот есть про Чапаева. Да нет, это про Пол. Про
0: все
1: Пол
0: забыли
1: Анки.
0: Уже, кстати. Все забыли анекдоты про Чапаева, в которых Анка играла ключевую роль.
1: Доминирующую такую женскую.
0: Да. Да нет. Пол Анка, в отличие от своих сверстников 50-х годов, не просто был крунером с красивым голосом и пел песни, а он еще их писал, что тогда было, в общем, как бы не так популярной практикой.
1: Ты знаешь, а жена бы Пола Анки, настоящая Анка, сказала бы, знаете, зато все деньги идут в семью. И это было здорово. С праздником всех рожденных. Сегодня 30 июля.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: В зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. radio@daudzveidība.lv.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
3: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: А сколько ты говоришь, там до осени остается у нас?
1: У нас, знаешь, как это, я говорил, что это легко 33 запомнить цифру, это то количество зубов, так, которое не бывает у человека. 33 дня, и все, закончатся каникулы, но следующие каникулы уже через 79 дней. Вы слушаете «Шизгару из Риги», это шоу под названием «Шизгара», потому что есть «Шизгара», а радио называется «Радио Рокс», меня зовут Стас Флоренцев.
0: А меня Алексей Титов. В это время мы обычно вам рассказываем об изобретениях, ну или на худой конец о патентах, которые были получены в этот день и изменили нашу жизнь к лучшему.
1: Мы говорили, что периодически вспоминаем люди-бренды. Ну, назвал Генри Форд компанию своим именем. Так ему и надо, как говорится. Потом следующий человек по фамилии Синклер. То же самое, первый карманный калькулятор тоже отсинклеривался. И тут Келлог.
0: Келлог тоже долго не думал. Причем он был не один, он был с братом. И именно в этот день, в 1898 году, Харви и его брат Уилл изобрели кукурузные хлопья. Вообще, Джон Харви Келлог впервые открыл, на самом деле, занимался совсем другим. Он был сексологом. Он открыл комплексный санаторий, в котором применялись там всевозможные физические упражнения, диеты и другие методики реабилитации для полного выздоровления пациентов. И он был сторонником идеи о том, что рукоблудие вызывает у мальчиков-подростков огромное количество каких-то диагнозов болезни и вообще ведет к чему-то очень плохому.
1: Возвращаемся про историю про Синклера, то, что я рассказывал там, ну, вот,
0: вынес. У вас в кармане что? У
1: меня что? В кармане калькулятор, и все.
0: Да, но вообще, надо сказать, что Келлог был малоприятным человеком, потому что помимо вот этой отчаянной борьбы с рукоблудием, которая выливалась в издевательство над детьми, он последние 30 лет своей жизни посвятил продвижению эугеники, создал там фонд улучшения расы и выступал за стерилизацию умственно неполноценных. Но тем не менее, значит,
1: нет, да, вообще,
0: он с братом.
1: Да-да.
0: Вообще, что?
1: Понимаешь, вообще его теории там заинтересовали людей из Третьего Рейха. Они сказали: о, наш человек, давайте идти дальше, основываясь на его как раз фундаменте. Представляете, до чего может докатиться?
0: Да, но на самом деле, когда вот этого не знаешь, даже хлопья с большим удовольствием ешь. Значит, с братом они как-то сидели на кухне и варили пшеничную кашу. Что-то там у них то ли расплескалось, то ли они не особо за собой убрали и ушли.
1: И этот маленький брат, который, он такой грустный. И помните эту «Why do you cry, Willy? Why do you cry? Why Willy? Why Willy?» В общем, после того, как они ушли и обнаружили, что засохшие комки, плакать не нужно, вполне себе съедобны, Вилли перестал плакать. А старший брат подумал: слушай, если мы еще возьмем и приложим усилия, и эти вот, окаменелости, как-то не было у них под рукой кофемолки, как бы я сейчас поступил там, и все, он просто...
0: А ты бы окаменелости превратил в пыль, это не совсем правильно.
1: Да.
0: На самом деле, представляете, как они жили, эти два брата Келлоги, если когда они пришли домой, может, конечно, они пришли из бара, и очень хотелось есть, еды не было, и поэтому подъедали все, что было, в том числе и эти остатки пшеничной каши, которую запивали неизвестно чем, им показалось, что это хорошая комбинация.
1: Представляешь, у тебя характеристика Келлога, человек, который, значит,
0: боролся с рукоблудием,
1: вообще был за спартанский образ жизни, шлялся потом по барам, ну, нужно же было как-то выплескивать все
0: и
1: это дело.
0: И подъедал крошки, которые остались, потому что еды не купил. Значит, но, тем не менее, пришла хорошая идея в голову, подумали, что если такие остатки пшеничной каши или хлопья пшеничные спрессовать, то потом их можно как-то скомбинировать с молоком или еще чем-нибудь жидким. В общем, проделали то же самое с кукурузой и произвели мини-революцию в гастрономии.
1: Ну, кстати, британские власти запретили где-то, по-моему, лет 15 назад рекламу вот их продукции, потому что двух братьев, потому что она дам вводила в заблуждение относительно калорийности таких завтраков. Говорит, это бескалорийное абсолютно, только ты туда еще сливочек добавь там.
0: Потому что они стали добавлять сахар. Потому что, в общем-то, как вы понимаете, сухие пшеничные хлопья без сахара – это не самая вкусная еда по сравнению, например, с тостом, который намазан, там, не знаю, персиковым джемом.
1: Слово «тост» – опять-таки двойное значение. На сухую – это опять-таки двойное значение. И вот и в итоге круг замкнулся. Ты же сказал, что Келлоги пришли из бара, да. Вот они туда, судя по всему, и пошли потом отмечать успех.
0: Как ни было, а мы благодарны братьям Келлогам, которые 30 июля 1898 года запатентовали хлопья, которые действительно изменили какую-то кулинарийную компоненту.
1: Составляющую. Ну и будущий клавишник коллектива «Машина времени» Андрей Державин, еще не помышляя, во-первых, о карьере клавишника в коллективе с таком громком, наверное, тогда и написал песню про братьев Келлогов. «Брат ты мне или не брат, рад ты мне или не рад». А у нас скоро будет автомонитор.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Очередной выпуск автомонитора на дорожные темы. Вашему вниманию, друзья, напомню сразу инфу от водителя такси Александра Рязанова. Он прислал сообщение еще час назад, однако, судя по интерактивной карте города, оно актуально. Итак, он пишет: на Карля Ульманя Гатве в сторону Юрмалы на светофоре Слепояс средний ряд перекрыт для движения. Двигаемся только по левому. Здесь движение затруднено и можно задержаться от 5 до 10 минут. Общая обстановка в городе довольно спокойная. Лишь 3 балла на мониторе, считанное число заторов. Как всегда, выделяется классика на Густава Земгалы Гатва перед Бриевас со стороны восточной магистрали. Подрос затор на Ладгалы с передвижкой. Здесь уже можно оставить около 10 минут. Изменилась обстановка в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Теперь большая часть водителей направляется в сторону моста Славу. И можно отметить затор на улице Института в Улбраке в направлении города. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидую.
3: Платина.
5: Мы с Лидоем пикал.
3: С утра в усердце.

0: и Флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: тобой сыграем эту песню на всего одном аккорде. Давай с тобой сыграем эту песню на всего одном аккорде.
1: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Настроения потребителей в Латвии ухудшились из-за геополитической неопределенности. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Устойчивый рынок труда и рост зарплат продолжают поддерживать потребление в Латвии. Однако геополитическая нестабильность и инфляция негативно влияют на настроение жителей. Об этом свидетельствуют комментарии банковских экономистов к данным о розничной торговле за июнь. В июне оборот розничной торговли вырос на 4,8% по сравнению с прошлым годом. Продажи продуктов питания увеличились на 4,6%. Непродовольственных товаров на 5,9%, топлива на 2,4%. Индекс потребительского доверия упал до минимума с конца 2023 года. На это влияют геополитическая нестабильность, высокие цены на топливо и повышение процентных ставок ЕЦБ. Жители стали чаще откладывать деньги на депозиты и направлять средства на приоритетные крупные покупки, как автомобили, жилье, бытовая техника, что снижает долю повседневных трат в розничных магазинах. Экономист Банка Латвии Дайна Паула сообщила агентству «Лето», что в первом полугодии рост розничной торговли сдерживался такими факторами, как осторожность, другие приоритеты и более медленный рост доходов рабочей силы по сравнению с прошлым годом. Во втором квартале оборот розничной торговли в постоянных ценах снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя, например, в июне был зафиксирован небольшой рост. Экономист отмечает, что не весь рост доходов уходит в ритейл. Жители активно покупают автомобили, инвестируют в жилье. Снижение розничных показателей не означает падение благосостояния. Меняются привычки и бизнес-модели, например, покупка товаров напрямую у производителей или заказы онлайн. Карлис Поргелис, главный экономист Цитадель банка, сообщил «Лето», что, согласно данным Центрального статистического бюро за июнь, частное потребление в Латвии становится все более важной опорой экономического роста. В то же время потребительские настроения продолжают ухудшаться, что вызывает сомнения в устойчивости этого роста. Рост реальных зарплат опережает инфляцию, позволяя вернуться к отложенным покупкам, таким как ремонт и техника. Единственная категория с падением продаж – IT-оборудование из-за его подорожания на мировом рынке. Падение уверенности жителей создает риски для долгосрочного роста торговли. Однако сильный рынок труда, скорее всего, поддержит внутренний спрос и во второй половине года, отметил экономист.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков, слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, ко второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
5: Получайте заключительный четверг июля 26 года. С ним и получайте утреннюю «Шизгару».
6: Доброе утро, и мы с вами еще час будем тут радоваться о жизни.

0: Смотрите, вчера не приехал питбуль, и в связи с этим люди, которые там купили билеты, приезжали к нам в город. Это же одно дело, когда местные фанаты этого артиста пострадали и говорят, что там концерт будет перенесен, и никто не пострадает. Ну, посмотрим, как потом все это дело будет выглядеть на самом деле. Но было ж куча понаехавших, которые там и гостиницы оплатили себе, и, собственно говоря, переезды, перелеты тоже все решили. Они хотели потом пойти по местам, тем, где должен был греметь питбуль, но вроде как и полиция их туда не пускала. Да и потом рестораторы и владельцы других заведений, которые понимают, что люди маются, надо же как-то заняться, они же стали им разные опции предлагать. Идите к нам, пострадавшие от недополучения концертной программы.
1: Это и есть гостеприимство.
0: Вот это так и есть. Слушайте, мы гостеприимно сейчас распахнем опять-таки на заключительный час наши объятия, тем более, что сегодня Всемирный день этих, как это называется, дружеских объятий. Ну да-да-да. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня зовут Алексей Титов. И как вы догадываетесь, сегодня у нас четверг, 30 июля.
0: Несколько цифр к дополнению к тому, что уже прозвучало от нашего отдела информации. Давайте так, упростим задачу. 33 дня до окончания летних каникул и 79 дней остается до старта осенних каникул.
1: Вычислить, сколько времени длится первая четверть.
0: Вот можно взять и пойти своих этих отдыхающих деток. Они скажут: пап, мам, не парьте вы меня совершенно. Сегодня такой день теплый. Кстати, прекрасную погоду нам обещают. Давайте посмотрим, что было в погодных рекордах в Риге зафиксировано в разные годы.
1: Ничего удивительного, что сегодня день теплее, чем вчера. И вообще, как бы 30 июля ожидают высокой температуры. 30 июля 2018, например, температура была 33,8 градуса на пике. Это самая высокая температура, которая была в Риге зафиксирована вообще, вот. Когда бы то ни было.
0: Тропики, по сути дела. Самым прохладным этот день был в 22-м году этого столетия, было всего лишь плюс 10. А еще про температуру воды вашей можем сказать сегодня. Для тех, кто живет на правом берегу Даугавы, в связи с гидравлическими испытаниями Рига-Силтумс, на определенных вот водяных магистралях сегодня будет отсутствовать горячая вода в городе Рига. Поэтому получайте теплый день.
1: Да, температура воды в вашем горячем крае будет немножко пониже, чем обычно. А значит, что касается...
0: А ты сказать пониже немножко, там 16, все такое, что температура воды 16. 16-й
1: лунный день. Счастливый, особенно в торговле, особенно для торговли всяким скотом. Всяким скотом мы имеем в виду сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственное оборудование, ну и прочий транспорт. А еще вот господин Флоренцев настаивает, что надо иметь в виду какие-то предметы, на которых изображены сельскохозяйственные животные. Их тоже можно сегодня продать или... Какой мишка тебе сельскохозяйственное животное?
0: Не, подожди, ну хорошо, надо...
1: Бык. Бык. А кто еще?
0: Баран. Все, все, нет, бык и все.
1: Бык, баран.
0: Нет, а баран работать не хочет. Я говорю, я не сельскохозяйственный. Лошадь, да.
1: И петух.
0: И верблюд. А что, на верблюдах, между прочим, и пашут даже в некоторых регионах.
1: В Южной Америке вообще еще доят.
0: Не подходи. Доят.
1: Значит, в этот день рекомендуются любые физические упражнения, способствующие гармонии. Гармония это приведет к необратимым процессам, как физическим и, как и очень важно, психическим. Злобность и агрессивность, а также зависть, которая проявляется в этот день, приведет к падению. Поэтому сегодня никакой злобности, никакой агрессивности и никому не завидовать. У вас все и так хорошо.
0: Хорошо, а если сплетни человек вот не может, он или у нее день начинается с того, чтобы позвонить подруге и выплеснуть все. Представляете, как если будет тяжело.
1: Ну, подождите, если бывают ли сплетни не злобные, не агрессивные и без зависти? Ну, вот просто сплетни такие, ну, дружеские. Дружеские сплетни. А, ты знаешь, что Кристина там...
0: У нее две ноги.
1: Ну, что ты хорошее сделала? Вот, например...
0: Не верю.
1: Рассказать что-то, что кто-то сделал что-то хорошее. Я еще не проверял, но говорят, он вроде бы вот то-то и то-то. Бывают ли такие? Вот такие сплетни разрешены астрологам. А еще астролог говорит, что не рекомендуется сегодня занятие сексом и употребление животной пищи. А рыба позволительно и грибы.
0: И медитация.
1: И медитация.
0: Ну, да. Вот рыбка и медитация.
1: И
0: вот.
1: Подготовка к уикенду.
0: Знаешь, как это выражение, у нас можно не только рыбку съесть, оно сегодня не работает. У нас сегодня можно только рыбку съесть и все. Все, что мы вам приготовили дальше по эфирной сетке, это как положено. У нас и новости культуры, какая ни на есть вот культура даже летом представляется. Ну и, конечно, что-то про спорт тяжело, но мы достали, как говорится.
1: И, разумеется, автомонитор у нас еще в конце часа, поэтому, если что-то заметите на дорогах, пишите нам, наговаривайте голосом, пишите текстом 229-49-49.
0: И помните, никакой агрессии, включил Шизгару и двинул дальше.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Ну и как вы живете, люди, которые даже книги теперь в аудио варианте слушают? А где же вот это волшебство? Где эта магия? Где это перелистывание страниц?
2: Там же, где зрение.
1: О! Я забыл твое лицо. Как...
2: Да, визит к офтальмологу или к нашим коллегам из магазинов очков помогут тем, кто уже решил было отказаться от книг вообще и перейти на аудиокниги. Всегда приятно достать из кармана и чем-нибудь развернуть, пошуршать.
1: А почему про книги заговорил? Потому что не потому, что вроде как новость проскочила, что платный вход теперь будет в нашу национальную библиотеку. Замок Света, который строился, мы еще ржали в голос, что смотрите, это нифига себе не такой благотворительно там общеобразовательный проект, а вполне себе коммерческая структура. Кричали, не-не-не, это так необходимо, так необходимо. Ну и теперь говорят, что вот чуть ли не с сентября месяца по 3 еврика нужно будет заплатить за попадание туда. Для того, чтобы просто прикоснуться. Нет, говорят, что посетители библиотеки, кто реально вот те полтора человека по читательскому билету придут, им как бы бесплатно, а всем остальным возят платить. Почему про книги заговорили мы
2: сегодня? Потому что сегодня день бумажной книги. Ну, не бумажной в плане того, что она там бумажная, металлическая, деревянная, а книги в бумажной обложке, которую можно компактно взять, положить в карман плаща, там, не знаю, чего-то еще, взять с собой, почитать в транспорте, почитать, когда будет какая-то свободная минутка. В этот день... Было основано издательство Penguin Books. Оно выпустило свою первую книжку. А вообще идея книги была у Алана Лейна, который хотел сделать так, чтобы у людей была возможность купить дешевую книгу по цене половины пачки сигарет. Время изменилось, теперь и пачка сигарет стоит гораздо дешевле, чем книги. И это значит, что люди, между прочим, стали ценить чтение гораздо больше, чем возможность покурить.
1: Мне стало интересно, то есть, понятное дело, мы все еще там со школьных, с институтских времен читали книжки в мягкой обложке, и там казалось, что это вот... Я помню, когда я потерял библиотечную книгу, которая была в жесткой обложке, и вместо этого мне вот... Я купил вот мягкую, и у меня библиотекарь ее не принимал. Говорит, нет, мне нужно вот, чтобы было как
2: бы... Для библиотеки важно, потому что мягкая обложка изнашивание книги происходит быстрее.
1: Понятное дело. И вот мне стало интересно, какие вот книги, понятно, первыми вот прогремели, как вышедшие в мягкой. Это «Ариэль» Андре Мура, Эрнест Хемингуэй с «Прощай оружием» и «Таинственное погружение в Стайлс» Агаты Кристи. Вот это вот как раз...
2: Нормальных выбрал авторов, Лейн.
1: Пингвинчиков, пингвинчики такие, они не мадагаскарские, которые демократичные были, они с козырей сразу заходили.
2: Так что сегодня всем в книжный магазин обратите внимание, книги издательства «Пингвин» у нас тоже продаются, и отдать честь какой-нибудь полочке в мягких переплетах, потому что сегодня праздник этого формата.
1: Слушай, день дружеских объятий, мы уже говорили, что это такая австралийская история, ну, не, австралийская не в плане того, что помните, как у нас движение перекрывалось там два дня назад в связи с там генерал-губернатор прилетала к нам австралийская, и поэтому там перемещение в пространство. Нет, это вот как раз вот туда, в далекую Австралию, полетел парень, звали его Хуан. Хуану было скучно, он стоит такой в аэропорту, думает, ёлы-палы, мама, шалалула, куда я прилетел, шалалула. И он тогда придумал вот такую фишку, говорит, давайте бесплатные обнимашки. Народ сначала смотрел на него, думал, шутки шутишь, а потом одной женщине ему грустно стало, говорит, ну иди. Вот они так обнялись, потом еще пришли. Мужчина.
2: Я до сих пор не понимаю, если честно, это он придумал себе такой способ познакомиться и найти новых друзей. Типа, я предлагаю вам бесплатные обнимашки, подходите, я вас обниму.
1: Хелокса на него не хватает.
2: Или он хотел, чтобы его кто-то обнял, приласкал. Но так или иначе, получилось удачно. И мне кажется, тут же появились сторонники. Помимо этой женщины еще подошли какие-то люди. Потом все стали обниматься как в едином коллективе, так и попарно. И распались на группы. Ну и потом стали праздновать этот день.
1: А то получается, знаешь, как так кушать хочется, что даже переночевать не с кем получается. И вот сэкономил сразу на всем. Не, я представил себе реально, как вот этот клубок все больше и больше становится.
2: В основном испаноязычные.
1: Такие люди. Оля, como estás, loco? Какой бедненький стоит. А тот, который в середине, который, ну, первым пожалел или первая пожалела, ему-то вроде как уже и отлучиться нужно куда-то.
2: Он уже пожалел.
1: А тут народ-то прилипает, это какое-то общение происходит. И вот когда там... Ты тут мужик пришел, которому было лень руки помыть, он тоже пришел, всех обнял. Ты на химчистку попадаешь. Ну, в общем...
2: В общем, комический праздник, но люди что-то позитивное в нем тоже могут для себя почерпнуть.
1: Слушайте, ну, мы все время заканчиваем обычно какими-то американскими поводами, которые не прижились в других регионах, потому что считаем, что американцы, во-первых, и придумывать мастаки, а с другой стороны, и потом монетизировать все эти
2: поводы. Да. Знаешь, это самое главное, все это оказывается не бескорыстно.
1: И вдруг сегодня, мягко говоря, люди из-за океана нас удивили. То есть обычно там какой-нибудь там веселый трешак, над которым поржать. Но как вот поржать над этими поводами?
2: День поддержки образования сегодня в Соединенных Штатах Америки. Повод совершенно серьезный.
1: Абсолютно.
2: Но если ты думаешь, что это что-то такое вот официальное, бюрократическое, нет. День поддержки образования — это когда загляните в вашу школу, и у нас есть несколько статей расходов, где мы бы хотели, чтобы вы поддержали образование ваших детей.
1: Напомню, что у нас 33 дня до окончания летних каникул и 79 дней до старта осенних каникул. Так что вот времени полно, и на то, и на другое.
2: Да, а еще сегодня в Соединенных Штатах Америки день стукачей. Ну, день информаторов, день whistleblower'ов.
1: Сразу вспоминаем вчерашние поводы рожденных знаменитостей. Вспоминаем автора Робинзонатты, он же Даниэль Дефо, у которого были такие терки с вертухаями, скажем так, по-нашему. И вот и они чисто конкретно заставили пацанчика стучать. Вот.
2: Да, и таким образом он спас себе карьеру, и в итоге, если бы не стучал, то, может быть, и Даниэль Дефо... Слушай, вот сегодня второй повод. Вот то хочется отношение к хлопьям и, в частности, к Келлогс пересмотреть. А теперь понимаешь, что надо прочитать Робинзона Круза по второму-третьему разу для того, чтобы увидеть там следы вот этой личности, которая сначала была против королевы и Тори, а потом согласилась стучать на своих же.
1: А у меня, знаешь, какие еще параллели с какими фишечками пошли? Вот смотри, кто первым бежит с корабля?
2: Крис, понятное дело.
1: Понимаешь? А кто стукачом? Кого, как стукачей по-другому называют?
2: Да.
1: Крысы. Вот, с крыс начал автор Робинзона. И потом вот... А почему я про него знаю? А, нет, ты сегодня же это...
2: Нет, потому что сегодня день стукача в Америке, да, и как бы мы вспоминаем, что стукачи бывают разные, вот в том числе и Даниэль Дефо тоже вполне себе официально работал стукачом. Как такое можно праздновать, конечно, в голове не укладывается, но если есть запрос публичный, значит, надо понять, как с этим жить.
1: А если за это еще и платят, то, как говорится, все деньги в дом.
0: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Radio Rocks. Reklama.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Piespiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Рафик нафиг. 9:29, вы слушаете «Шизгару» из Риги. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: Помните, мы говорили, что в статусе сегодняшнего дня обязательно использование каких-то физических нагрузок. Без этого сегодня никак нельзя. Поэтому в график свой обязательно оставляйте какие-то упражнения.
1: Да, и они приведут к изменениям, причем необратимым изменениям как физического, так и, самое главное, психического характера.
0: Ну и так как группа «Несчастный случай» вчера фантастический концерт отыграла в Черногории в Тивате, и лидер коллектива Алексей Кортнев является, наверное, самым спортивным из всех знакомых музыкантов, самое справедливое, что мы можем сделать в ответку...
1: Рассказать вам о том, что происходило интересного в мире спорта.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт!
0: Сначала про...
1: Сначала про
0: долговязых юношей. Мужская молодежная сборная по баскетболу вчера, это U18, которая вчера в 1/8 финала чемпионата Европы среди таких же долговязиков проиграла сверстникам из Словении 7-6, 8-6. Мы уже с тобой много раз восхищались словенцами, потому что нет вида спорта,
1: где... Я в основном словенками.
0: Ну, и это тоже, конечно, где они не блистают. Обидно, что дважды наши мальчики по ходу матча выходили вперед, а еще более обидно, что теперь они будут бороться лишь за 9-е место. И то для того, чтобы 9-е получить, нужно заработать, нужно сегодня еще победить датчан. И тогда можем остаться в высшем дивизионе. Дальше про взрослых дядек. Мужик сказал, мужик сделал. Мы рассказывали о том, что капитан сборной Франции Килиан Мбаппе за собственные денежки купил целые рекламные полосы в ведущих французских газетах и тогда разместил открытое письмо, где главное было спасибо за поддержку. А вот какой поступок, правда, не такой затратный с точки зрения материальной, Кукурелия. Он обещал же татуху набить с Дель Фуэнто, с тренером. Если победят на чемпионате мира, так и сдержал. Предыстория уходит в то время, когда говорит, если вот я не просто там маленькую татуху, я такое лицо вот Луиса Дель Фуэнте набью, что его за версту видно будет. И станет хорошим воспоминанием. Дескать, все думали, что хи-хи-ха-ха, нет. Вот все-таки ты набил, и потом выложил как-то он медаль до того, как эту сделал татуировку. Говорит, ну, где тут ближайшая тату-мастерская? Кстати, тренер тоже не отставал, говорит, ты знаете, говорит, я слишком стар для татуировок, но мои игроки — люди слова. А, дескать, Кукурелия сам виноват, потому что придется отвечать за слова. Он говорит, у нас немножко того, потому что, помните, когда он сказал, если Евро выиграем, то он покрасится в красный цвет. И покрасился же тогда. А вот Кукурелия сдержал слово, набил. Кстати, он же, Марк Кукурелия, еще сказал, что если они добьются вот этого успеха, станут чемпионами мира, смотри, они уже Европу выиграли, мир выиграли, дескать, мотивации уже нет, мне тогда уже надо уходить из сборной. Вот мне будет очень обидно, что если Кукурелия и это слово сдержит.
1: Ты знаешь, там можно этот расчет проследить даже в идее с татуировкой, потому что он понимал, что второго раза такого не будет, и у него не будет там на одном плече один тренер, на другом плече другой тренер. То есть, судя по всему, он не собирается участвовать в следующем чемпионате.
0: Хорошо, Леха, а если по-другому зайти, а если тренер останется тот же... И они выиграют чемпионат мира, тогда что набивать-то? У него
1: можно уже
0: тренер. А раскрасть того, что есть, знаешь, такая.
1: Ножки приделать.
0: Вот. Слушайте, ну, давайте я про нововведение, которое родоначальники футбола хотят вести. Значит, по поводу затяжки времени. В чем суть? Необычная такая тема. Голкиперы, если и впредь будут продолжать тянуть время, в чем суть? Если врачи выходят на поле для помощи вратарю, который я устал, я прежде чем уйти, там, помассируйте мне что-то, то тренер должен убрать одного полевого на минуту. Если коуч не выбрал...
1: А одному из врачей разрешается, значит, трогать мяч не руками.
0: Или так. Если коуч не выбрал быстренько игрока за 10 минут, ну, мало ли, возрастной, или задумался там, а у меня утюг включен, например, дома или нет. Ну, как в таком случае? Тогда капитана пускай убирает. Это легко считать. Эй, с повязкой, нафиг с пляжа. Теперь про сегодняшнее присутствие латвийских клубов в Еврокубках. Вот мы же говорили о том, что сегодня РФШ в Исландии сыграет с клубом в Эстере. Пока 4-1 по итогам первого матча, то есть у нас уже есть все шансы. Ну, а вот в Вене головоломка посложнее. Лепе нужно отыгрываться после 0-2 с Австрией. Ну, изначально сама эта идея выиграть у Австрии. Помнишь, сначала Прата Ветра концерт поле затоптали, потом из Лепы в Слоку перенесли игру. В общем, все не заладилось. Клуб Австрия нам дорог тем, что когда-то там капитанил, наверное, наш один из самых знаковых футболистов того поколения Евгений

0: 9 лет назад спрятался за четырьмя буквами ФКСБ, совершенно другое название, к которому мы привыкли, это Стяуа. Вот это кто? Сменил название в 2017 году. Причины смены какие? Судебные разбирательства. Клуб проиграл серию судебных исков против Министерства обороны Румынии. Попробую там с военными поспорить. Военное ведомство доказало в суде, что бренд там, как, кстати, ну, расшифровывается, как там военный клуб. И, в общем, принадлежит армии, а не частному владельцу по фамилии Бекали. И потеряли имя, и после запрета использовать слово «Стяуа» клуб был вынужден официально переименоваться, сменить логотип. Теперь ситуация сегодня такая. ФКСБ, команда Бекали, выступает под этим названием в высшем дивизионе. Вот сегодня будет играть на Сконто с Аудой. А возрожденная Стяуя, Министерство обороны, это собственный футбольный клуб, который играет где-то в низах в Румынии. Конечно, прикольно было бы сыграть с теми, шансов тогда было значительно больше. Но Стяуя — это же обладатель Кубка Европейских чемпионов в середине 80-х годов. Это потом стал кубком, Кубок чемпионов ушел в легенды, а стал просто Лигой чемпионов. И тогда выиграли у Барселоны по пенальти. Поэтому главная задача у Ауды какая? До пенальти сегодня не доводить.
1: Ну вот если вам заняться нечем, или планов, по крайней мере, еще нет на сегодня, то вообще смело заходите на стадион, поддерживайте Ауду, потому что можете стать участником исторического события.
0: Слушай, а знаешь, можно этим, понаехавшим на несостоявшийся концерт
1: Питбуля,
0: да, сказать, слушай, ну вам-то все равно пофиг, куда идти.
1: На какой стадион?
0: Идите лысины свои нахлобучите, идите сегодня вот там на
1: Сконто. Поддержка, она должна быть осознанная. То есть вот фальшивые болельщики, это все-таки неправильно.
0: Представляешь, Румын как удивить? Мало того, что они там дома 2-3 сгорели, непонятно, а тут приезжают, идут куча лысых таких
1: и опасных.
0: Вот. Какой есть спорт, такой уж есть.
1: Ты так оправдываешься, как будто... Понимаешь, в июле все уходят в отпуск. Не только в области там обыкновенных технологий, а в области культуры и там работники театров, но и в спорте тоже, поэтому... В принципе, да еще после чемпионата мира по футболу, но надо немножко.
0: Ладно,
1: хотя бы отдохнуть.
0: Ладно, по-другому сказать. Вот такой областной спорт у нас сегодня получился.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Твое настоящее. Реклама. I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Пилишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Шискара.
5: Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: Подводим итог культурных событий. Нет, не всей недели, потому что у нас впереди еще пятница. Напоминаю, кстати, завтра в пятницу разыграем два билета, между прочим, на Drag Racing Show, которое будет проходить в городе Венспилсе 1 августа. Между прочим, это не только Drag Racing будет представлен с лучшими представителями этого начинания автоспорта нашей страны, но и даже акробатические трюки, в том числе мотоцикл, будет прыгать, например, через самолет.
2: Ну, потому что там еще будут элементы авиашоу, или, собственно, авиашоу, потому что все это происходит на летном поле.
1: Так не проходите завтра мимо эфира Шизгары. А итак, 30 июля 1818 год. Слушай, опять Йорков будем вспоминать.
2: Да, в этом году в Йоркшире в семье бедного приходского священника Патрика Бронте, 5-й и 6 детей, родилась девочка, которой дали имя Эмили. И вот там, в районе Йоркшира, на вересковых пустошах под хмурым небом, силой воображения Эмили Бронте создавала собственную вселенную. Написала около 200 стихотворений в итоге и роман «Грозовой перевал». Ну и через десятилетия ее назовут величайшей писательницей, манифестом английского гения, королем Лиром 19 века.
1: Вот такая была она, Эмили Патриковна Бронте. 1935 год, издательство Penguin Books выпускает свою первую книжку в гибком переплете, в мягком переплете, скажем так. И идея выпуска этих дешевых по цене 10 сигарет, как было сказано, книжек в мягкой обложке, сейчас перекидываем на нынешний ценник, да и полпачки сигарет нифига не дешево, да и сколько стоят сейчас книги у нас, тоже мама дорогая.
2: Но за 10 можно купить в мягкой обложке, в принципе.
1: Ну да.
2: А вот уже дешевле не найдешь.
1: Не получится. И мы вспоминали сразу, на каких авторов тогда замахнулись эти люди из пингвинной типографии, скажем так, и там от Агаты Кристи, начиная Хемингуэем. Хотя не знает, что вперед ставить, что назад. Ну, вот. Сильно. Все.
2: А в 1954 году, 30 июля, в Мемфисе, штат Теннесси, США, прошли первые концерты с участием юного Элвиса Пресли. Можно сказать, как бы началась эпоха, но на самом деле нет. А потому что эпоха начнется потом, когда Элвис уже как бы созреет.
1: Это 54-й. Мы сейчас берем сразу 84-й год, взяли, перескучили.
2: Это что у тебя? Да.
1: Пора к телеку бежать. Мама, выключай.
2: Догадались, что случилось в 1984 году? На телеканале NBC начался показ сериала под названием «Санта-Барбара». Потрясающего сериала, по крайней мере, когда его начали показывать, у нас было ощущение, что это невозможно. Вот такое количество серий просто.
1: Как они это делают? Как они это делают?
2: Невозможно.
1: А потом все переплюнули. Ты решил скозырить. Да молодец, давай, хорошо, да, громче получилось.
2: А что у нас еще?
1: 30 июля 91 год отмечает 30-летие своей певческой карьеры и служения оперному искусству. Лучано Паваротти дает грандиозный концерт перед 100-тысячной аудиторией. Это вот люди, которые говорят, как сейчас можно вот концертный зал Дзинтери, там открытый, открытый зал, то есть стенки отсутствуют, как это с акустикой. 100 тысяч уже в 91 году. И не нужно там из себя этих снобов выдавать. Шли и аплодировали, несмотря на то, что в течение концерта непрерывно хлестал дождь. А люди стояли, потому что сидеть было невозможно. 100 тысяч, мокренькие, с благовением воспринимали арии с опер Верди, Пуччини, Бизе, Вагнера в конце.
2: Но самое главное, что там были не только простые слушатели, и простые там англичане, лондонцы, и те, кто прилетел специально на этот концерт, но и вельможи, и сильные мира сего, в том числе и тогда принц Чарльз и жена его, принцесса Диана, премьер-министр Джон Мейджор, понятное дело, но главное, что в этот день они тоже все стояли, многие без зонтиков, тоже все промокли, и говорят, что в тот день началась дружба между Паваротти и принцессой Дианой, в которой он души не чаял, и она потом стала не только его фанаткой, но и привлекала его к всевозможным благотворительным проектам, к которым он с удовольствием привлекался.
1: Еще одна светлая такая страничка жизни Дианы. Ну, а, кстати, все-таки про концерт закончим. Там от переохлаждения 200 меломанов оперных развезли по различным больницам. Все они были мокрые, но счастливые. Ну, да. Вот практически весь культурный пласт, там имеющий отношение к 30 июля, и был озвучен сейчас нами.
0: Культурный слой на радио Рокс.
3: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: О трафике в латвийской столице продолжаем разговор. Дорожная обстановка утром была весьма благоприятной. Лишь 3 балла показал монитор на максимуме. Не было заторов, превышающих 10 минут, и подавляющее большинство дорог оставалось в желто-зеленом секторе. Примерно такой же остается обстановка и в данный момент. Мы же переходим к сводке госполиции за минувшую среду. Напомним, что на минувшей неделе наметилось снижение аварийности, на текущей продолжилось. К примеру, в понедельник-вторник было зарегистрировано 75,74 ДТП соответственно. Однако вчера все вернулось на круги своя. В среду в городе и окрестностях произошло 92 ДТП. В них пострадали 12 человек, в том числе 2 на электрогаджетах и 3 велосипедиста. Патрульные составили на водителей 45 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения. 4 попались в состоянии алкогольного опьянения. 2 в легкой степени. Они получили административное наказание. Еще 2 пошли по уголовной статье. Как следствие, лишение прав, крупный штраф, одна машина конфискована, еще одному водителю придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. В общем, как в поговорке, гуляли, веселились, посчитали, прослезились. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде,

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
3: Что там с виртуальными обниманиями у нас происходит? В Австралии предлагали просто так обняться, но у нас получается вот как есть, так и есть.
4: А в отличие от реальных обниманий, которые сегодня положены, потому что сегодня день обниманий, да, виртуальные можно не прекращать, начинать с кем угодно фактически, ну и следить всего лишь за какой-то моральный контекст того, что ты объявляешь, с кем ты хочешь обняться.
3: Наш контекст, абсолютно. Вот все, что сказал, вот просто подписываюсь под каждым словом. Все, подписались, как только не на книжке, которая сегодня отмечает свое появление на свет. Я иду на день бумажной книги, именно сегодня, это 29 июля происходило. Ой, 30-го.
4: 30-го, да.
3: Смотрите, у нас все на четверг. Mission complete.
4: Все остальное в пятницу.
3: Так что давайте собираем вот все пазлы сегодняшнего дня уже самостоятельно, а завтра подведение итогов. Как вы провели четверг без нас? Я Стас Флоренцев.
4: Я Алексей Титов. До завтра.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ОВ.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Это радио, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро.

0: до 31 июля.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@dauzvaidiba.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Мысли вслух. Александр Красовицкий. Группа Animal Jazz.
2: Когда со мной происходит какая-то реальная катастрофа, не просто какая-то мелочь жизненная, а вот что-то такое мощное. Травма или смерть близкого человека, или разрыв отношений болезненный. Во мне включаются предохранители. Вот у меня примерно так же происходит, когда происходит какая-то катастрофическая ситуация. Как будто вокруг все замедляется, и я успеваю все обдумать на несколько шагов вперед и, как бы, соответственно, успеваю предохраниться от полной катастрофы.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Сутрабусы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки

0: закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Не нагромождайте на человека всевозможных клише. Звезда, вот ответственность, цирк, рок-н-ролл. Опять же, это тоже все клише. На человека нужно посмотреть попроще и сказать ему: делай то, что ты можешь, а не то, что ты хочешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерт из Зинтере. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Даже вот, например, ну ту же самую маленькую девочку, это песня, которая не содержит припевы. Я помню, у нас были такие интересные моменты в жизни, когда мы выпускали первый наш диск, пластиночку. Мне пришлось пройти через худсовет нашей мелодии здесь, в Московской. И вот там, помню, девушка, редактор, она там кричала: «Нет, это неправильно, это вообще в песне должен быть припев о ваших песнях». Я ей как-то сказал, говорю: «Ну, послушайте, но вот рок-н-ролл, он же действительно не содержит припева. 12-тактный блюз, ну, немножко убыстренный. И все, и люди поют во всей мере и радуются». Потом, слава богу, появился Андрей Тропила, который все это быстро издал в Санкт-Петербурге. У нас там вышел первый альбом. Ну, вот. Но это все-таки вот возвращение к тому, что искренность, вот ее сложно ставить в какие-то рамки, определить ее как наивное искусство, сложное искусство или что-то еще. Она проявляется в любых абсолютно формах музыкальных или художественных.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Айспік. Кофе мой друг. Нервы. Нойз МС. На крыльях наша любовь. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Если друг оказался вдруг

связки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис,

вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

0: Бомбоубежище, лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. Неделя сегодня. Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом ветре во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.
4: За столом сидели...

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Все-таки то, что нас отличает, и то, что все-таки надо ценить больше всего, говорю, это человеческие отношения, живое общение и эмоции, которые мы испытываем, и позволяем себе их проявлять в себе самом и в другом человеке, в собеседнике. Они не должны быть деструктивны. Я, конечно, за конструктивные эмоции, вдохновляющие эмоции. Саморазрушение и разрушение, нападки на других людей – это неправильно. С этим надо уметь справляться.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.
4: Мы с Лидоем
2: Судрабу Сердц.

0: Flash. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Reddyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Reddyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.reddyfest.lv.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ЛВ.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билишус-сервис».
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio at Daudzveidība LV.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзама местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Уже как бы после 25-летней истории мы разошлись только потому, что действительно уже двум творческим людям понадобилось создать свои миры. Михина дорога, она мне на душу не легла. А ну, если ты не от души идешь просто за компанию, тогда и получается, что ты идешь, наверное, из-за денег или просто время свое тратить на то, что тебе не нравится. Это неправильно. Нет. Ты идешь не по своему пути. Пути расходятся.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс». Только «Рок».

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Инициирована служебная проверка в отношении начальника госполиции. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр внутренних дел Янис Домбрава инициировал служебную проверку в отношении начальника государственной полиции Арманда Рукса. Министр заявил, что в ходе проверки будет дана оценка тому, что и как было организовано. Недопустимо, когда с разницей всего несколько дней происходят подобные случаи, подчеркнул Домбрава. В среду вечером в Айскраукле сотрудники государственной полиции задержали женщину-полицейского, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стала виновником ДТП и впоследствии скрылась, сообщил начальник госполиции Арманд Рукс. Он сообщил, что в среду в Айскраукле поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии, в котором автомобиль врезался в ограждение. После аварии водитель скрылся с места происшествия. В ходе розыска полиция обнаружила водителя автомобиля, сотрудницу полиции. Тест на алкотестере показал, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудница находится во временном центре содержания под стражей и в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. По словам Рукса, у сотрудницы полиции примерно 30 лет стажа, и она описывается как дисциплинированная, спокойная сотрудница без каких-либо взысканий. Он признал, что пока неизвестно, почему офицер поступил таким образом. Как сообщалось на прошлой неделе, в Приекуле пьяный полицейский избил до смерти учителя во время праздничных выходных. После трагедии в Приекуле в профилактических целях по всей Латвии для многих сотрудников полиции будут введены утренние проверки на алкоголь. Министр Домбрава ранее не исключил, что начатая в Южно-Курзамском участке служебная проверка может завершиться сменой его руководства. В свою очередь премьер-министр Андрис Кулбергс после произошедшего в Приекуле заявлял, что подобные случаи недопустимы, однако, по его мнению, они не свидетельствуют о наличии серьезных системных проблем или распространенной практики злоупотребления алкоголем в полиции.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзаме местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29. Плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзама местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Приближается вечер довольно жаркого дня, вместе с ним еще и час пик, который обещает быть весьма и весьма активным. В такую погоду, да еще перед пятницей, многие едут не только с работы домой, но и за город, на природу, на море, к водоемам. Мы следим за тем, как распределяется трафик в латвийской столице, от 5 до 6 баллов в данный момент, более 25 заторов. В тройке самых проблемных мест Карля Ульманя Гатвы перед ЛЕПС, где от Островного моста в сторону Юрмалского шоссе можно оставить более 20 минут. Чуть поменьше затор на Южном мосту в сторону Пардаугавы, и около 10 минут займет преодоление участка от заправки Circle K Круспилс до перекрестка с Гранита. Тем временем водитель такси Александр Рязанов, я его сразу поблагодарю, прислал несколько сообщений из разных мест на дорожные темы. В частности, он сообщает, что на Сатеклес и Гертрудес устанавливают новый светофор, а на улице Зеп Николна поснимали на многих участках верхний слой асфальта. Если двигаться от Мукусалас по направлению в сторону Кековы. Здесь не разгонишься, так что будьте внимательны и следите за знаками. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтри. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты в кассах Билишсервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Индивидуально контролировать повседневную жизнь сотрудников полиции невозможно. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сотрудники полиции постоянно проходят проверки, однако обеспечить ежедневный индивидуальный контроль за каждым из них невозможно, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. Как сообщалось в конце прошлой недели в Приекуле, находившийся вне службы, пьяный полицейский во время городского праздника ударил педагога, который впоследствии скончался. А в среду в окрестностях Айскраукле была задержана сотрудница полиции, которая, находясь вне службы и в состоянии алкогольного опьянения, совершила на автомобиле дорожно-транспортное происшествие и скрылась с места аварии. Рукс подчеркнул, что самая большая проблема заключается в контроле за действиями сотрудников в свободное от службы время. «У нас нет права в выходной день спрашивать сотрудника, чем он занимается. Это не соответствует никаким нормативным актам», — пояснил он, говоря о полицейском, задержанном по делу в Приекуле. Рукс рассказал, что тот окончил спортивную школу, поддерживал хорошую физическую форму, у него не было выявлено зависимостей, а служебная характеристика была положительной. Начальник госполиции подчеркнул, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Виновный должен понести ответственность. Мы не терпим подобных действий, и не может быть речи о том, чтобы госполиция могла оправдать столь тяжкое преступление, заявил Рукс. По его словам, уже начата служебная проверка, в рамках которой будут оценены в том числе возможные системные проблемы. Рукс признал, что дисциплинарные нарушения в полиции случаются. Наиболее распространенными проступками, совершенными в нерабочее время, является управление транспортным средством в состоянии опьянения и неподобающее поведение в интернете. Начальник госполиции добавил, что полицейские не единственные представители профессии, которые оказываются в подобных ситуациях, однако требования общества к ним значительно выше. По его мнению, причины проблемы следует искать в более широком общественном контексте, включая высокий уровень потребления алкоголя и постоянное психологическое напряжение, с которым сотрудники полиции сталкиваются на службе. Непосредственный руководитель должен обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах с зависимостью или иных трудностях. Сотрудникам доступна помощь психолога. Профильные подразделения работают с личным составом, а при подозрении на зависимость можно созвать внеочередную центральную медкомиссию, которая установит, имеется ли медицински подтвержденная зависимость, пояснил Рукс. Он также сообщил, что поручил провести внутренний аудит существующей системы контроля и механизмов дисциплинарного надзора, чтобы оценить их эффективность и выработать дополнительные меры по предотвращению подобных случаев. Параллельно проводится служебная проверка в отношении самого Рукса, инициированная министром внутренних дел Янисом Домбравой. В ее рамках будет дана оценка тому, имеются ли признаки дисциплинарного проступка. Рукс также заявил, что не намерен уходить в отставку из-за правонарушений, совершенных упомянутыми сотрудниками полиции.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзаме местами плюс 23. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 29, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс открыли час станции минус треком «Город», а это значит, что в эфире все самое достойное, актуальное и вечное в вечернем экшене под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. Начнем с того, что 30 июля мог бы исполниться 71 год Евгению Губерману, барабанщику, который ударно играл за «Воскресенье», в «Аквариуме», в «Телевизоре», в «Августе», в «Облачном крае» и в группе «Зоопарк», с которыми выпустил альбом «Белая полоса» в 84-м. Многие ставшие классическими хиты Макса Науменко и компании были на этом релизе. В частности, блюз субботнего вечера, песня простого человека «Сидя на белой полосе». Сам Евгений ушел в лучший мир в 2012-м, когда ему было 57, но оставил после себя богатое музыкальное наследие. И мы слушаем «Зоопарк» с треком «Буги-вуги» каждый день на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка».

0: на радио «Рокс Парк Горького» с треком «Tell Me Why» или «Скажи мне почему». Каждый вечер на рижских дорогах собираются внушительные заторы и пробки. Вот об этом мы сейчас поговорим в «Автомониторе». После чего продолжим жить и не тужить под душевные хиты «Радио Рокс». Очень скоро группы «Слейд», «Би-2», «Наталья Маркова» и «Мумий Тролль».
1: «Автомонитор» на «Радио Рокс».
0: Формально наступил вечер, мы продолжаем следить за дорожной обстановкой латвийской столицы. Час пик в разгаре. За прошедший получас со времени выхода предыдущего автомонитора трафик прибавил 1 балл, сейчас вместо пятерки 6 баллов, но заторы продолжают расти. А среди пробочных лидеров есть изменения. В частности, мы отмечали улицу Круспилс по направлению Гранита со стороны моста Славу. Здесь можно оставить более 10 минут, но вот показатели покруче уже демонстрируют Бриви Базгатве в сторону Юглы перед Муренью. И особенно прибавил участок улицы Валдемара, Вантовый мост, Калнцема до перекрестка с Мелсила. Сложно на южном мосту в сторону Пардаугавы, тормозит Даугавгривас в направлении центра. А самая большая пробка протянулась на Карля Урманегатве в сторону Юрмалы от улицы Лепаяс до Островного моста. За городом на Рижской окружной появились заторы в направлении ГЭС, а перед Балтезерс транспорт притормаживает с обеих сторон. В целом, трафику есть еще куда расти, но об этом поговорим уже в следующем выпуске. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Акцijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlija veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maksima.
4: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На радио «Рокс Би-2» и «Варвара» трек, прозвучавший в фильме «Брат 2» в момент, когда Данила Багров готовил ствол для свидания с Ричардом Мэнисом. Как мы знаем, все получилось, и ствол пригодился, и Мэнис в итоге вернул награбленное. И это хорошо, когда правда торжествует. Мы же обрадуем тех, кто до сих пор помнит и любит Слейд. Оригинальный гитарист британских хард-рокеров Дэйв Хилл выпустил «Play It to the Crowd», первый сингл с его дебютного сольного альбома «Dirty Foot Lane». Релиз назначен на 30 октября. Нет у нас пока этого сингла, однако есть хороший, добрый, зажигательный Слейд образца 87 года. И мы слушаем «Улала» и «НЛА» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха.

0: Мысли вслух. Владимир Крестовский. Группа «Ума Турман».
1: Да, я вообще с удовольствием пишу для кино или для мультфильмов. Мне очень интересно работать на заказ именно. Я всегда это любил. Для меня это всегда что-то необычное. То, что я никогда не написал бы просто так. Предлагают какую-то тему, с которой нужно справиться.
0: Сказано на «Радио Рокс».

0: Пока лето в разгаре, проникаться осенними мотивами совсем не хочется, а уж тем более в тему о расставаниях и неразделенных чувствах с любимой. Как только что об этом, красиво и лирично поведала историю Ума Турман. Лучше отметим событие, которое случилось 51 год назад, когда в этот день, в 1975-м, группа Eagles выпустила один из своих самых успешных синглов «One of These Nights». Трек был написан Доном Хенли и Гленном Фреем. По этому поводу Глен сказал: «Мы на этом альбоме резко улучшили качество композиций, которые написали вместе с Доном. Это была прорывная песня, это моя любимая запись Eagles. Если бы когда-то пришлось выбирать одну, то это был бы не «Отель Калифорния» и не «Take It Easy». Для меня лучшее – это однозначно «One of These Nights». И мы ее слушаем на Радио Рокс».
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летняя приморская Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвийцы стали реже покупать новые смартфоны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии в первом полугодии 2026 года рынок мобильных телефонов сократился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют обобщенные данные рынка, на которые ссылается оператор мобильной связи Теле2. При этом в денежном выражении рынок мобильных телефонов за первые 6 месяцев года вырос на 1% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Самые заметные изменения спроса произошли в сегменте бюджетных мобильных телефонов, которые занимает более трети всего рынка в Латвии. Таким образом, показатели рынка мобильных телефонов отражают ситуацию в экономике страны. Сильнее всего сокращается именно сегмент недорогих устройств. Тогда как спрос на телефоны премиального класса остается стабильным, клиенты, у которых достаточно средств, продолжают покупать мобильные телефоны, а люди с более низкими доходами гораздо внимательнее оценивают необходимость приобретения нового умного устройства. В компании также указывают, что на рынок влияет не только экономическая ситуация, но и постепенное изменение привычек пользователей. Люди стали реже менять телефоны, сами устройства служат дольше. Сейчас средний срок использования мобильного телефона составляет не менее 3 лет.
2: Про безработицу.
1: Уровень безработицы в Латвии в июне составил 6,8%, что выше среднего показателя по Европейскому Союзу и Еврозоне, согласно данным, опубликованным в четверг статистическим управлением ЕС Евростат. Самые высокие показатели безработицы среди стран-членов ЕС в июне были зафиксированы в Финляндии 10,5%, в Испании 10,1%, в Швеции 8,7%, во Франции 8,2%, в Греции 8%, в Люксембурге 7,1%, в Литве 6,9%. В Эстонии уровень безработицы составил 6,6%. Самые низкие показатели безработицы в июне были зафиксированы в Болгарии и на Кипре по 3%, в Польше 3,1%, в Чехии 3,3%, на Мальте 3,5%. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний, средний уровень безработицы в ЕС остался на уровне 6%, а в еврозоне на уровне 6,3%. Согласно данным Евростата, в июне в странах блока насчитывалось 13 миллионов 317 тысяч безработных, из которых 11 миллионов 130 тысяч проживали в странах еврозоны.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзаме местами плюс 23. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Столбики термометров поднимутся до плюс 29, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Не плачь!

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: В начале часа веселый ансамбль от группы с еще более веселым названием «Крематорий». Это вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Мы заряжаемся позитивом от драйва и душевных треков «Радио Рокс». У нас есть дата, которую отметим музыкально. Это 56-й хэппи-бёздей барабанщика Шона Мура из валлийской альтернативной банды «Manic Street Preachers». Многие в курсе, что с группой связана одна из самых загадочных историй в мире рока. 1 февраля 1995-го гитарист Ричи Эдвардс исчез в неизвестном направлении. Его авто нашли на стоянке возле автозаправки рядом с мостом Северно, который в те годы был печально известен как место многочисленных самоубийств. Машина выглядела так, будто в ней кто-то жил несколько дней, аккумулятор был разряжен, а внутри нашли следы пребывания человека. Однако тело Эдвардса так и не было найдено. Поступали десятки сообщений, что его якобы видели, в частности в Индии на Гоа или на Канарских островах, но ничего из этого не подтвердилось. Впрочем, у нас сегодня другой повод – днюха барабанщика Шона Мура, и мы слушаем трек, который можно перевести как «Замысел жизни». Кстати, он был выпущен в 96-м, через год после исчезновения Ричи Эдвардса.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Группа «Ария» с треком «Улица Роз» грохнула рок-н-роллом по разгильдяйству и бездорожью. Хотя дороги худо ли бедно в порядок приводятся. Мы как раз поговорим о трафике в латвийской столице, после чего вновь зажжем под энергичные хиты «Радио Рокс». Очень скоро Брюс Спрингстин, «Пикник», «Наутилус» и «Гарик» Сукачев. Дождемся.
1: Автомонитор на «Радио Рокс».
0: В августе в Риге начнется строительство отдельной велодорожки на набережной 11 ноября на участке от Каменного до железнодорожного моста. Его протяженность составит чуть более 1 километра. Велодорожка будет отделена от автомобильного движения и пешеходных потоков. На участке от Вантового до Каменного моста для велосипедистов организуют новую дорожную разметку и сделают необходимые изменения в организации движения. Мы радуемся и огорчаемся одновременно, потому что максимум полгода, и это в лучшем случае, когда погодные условия позволяют комфортно передвигаться на двух колесах. А еще полгода велодорожка, скорее всего, будет простаивать. Но кто знает, может быть, наступит глобальное потепление, изменится в Латвии климат, а у нас уже будут новые готовые велодорожки. Два слова о трафике. На максимуме примерно в половине шестого, к некоторому удивлению, было лишь 7 баллов. Это самый низкий показатель загруженности дорог на этой неделе. К этой минуте трафик возвращается в оранжевый диапазон на уровень от 4 до 5 баллов, но остаются затруднения на самых важных и популярных направлениях, среди которых выделяется участок улица Валдемара Вантовый мост Каунцема, Карля Ульмани Гатва перед Лепое в сторону Юрмалского шоссе и пробка на Южном мосту Яни Чакстес Гатва в направлении Пардаугавы. И еще затруднения на Рижской окружной А5 со стороны ГЭС в сторону кольца, где сходятся 85-я и 90-я региональные трассы. Затор из-за ДТП. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.
3: Мы слайдуем, ты

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс.

0: На радио «Рокс Пикник» с треком «Все перевернется» довольно свежий 21 года выпуска. А далее у нас снова классика жанра. 30 июля 2002-го Брюс Спрингстин по кличке Босс после 7-летнего перерыва выпустил 12-й студийник «The Rising» или «Подъем». Альбом назвали триумфальным возвращением Брюса. Кроме того, что он хорошо продавался, получил премию Грэмми как лучший рок-альбом, а заглавный трек «The Rising» также был удостоен Грэмми. Хотя слушать мы будем другой, не менее успешный сингл из этой пластинки под названием «В ожидании солнечного дня». И это «Босс» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис ЛВ.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, на побережье Курзамы местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.

0: на Радио Рокс. Серьга с треком «Спокойной ночи». Ну что ж, завершается вечерний экшен «Рок жив». Однако до поздней ночи и даже до утра с вами останется все лучшее и любимое на Радио Рокс. На закусочку у нас «Parisian Walkways» или «Прогулка по Парижу». Трек Гарри Мура, выпущенный в 79-м, он занял 8-е место в британском сингл-чарте. В записи приняли участие вокалист и бас-гитарист Фил Лайнетт, ставший соавтором композиции, а также еще один участник Фин Лизи, барабанщик Брайан Дауни. Тем самым воссоединился недолговечный состав 1974 года. А «Parisian Walkways» на долгое время стала визитной карточкой Гэри Мура. Мы же сейчас, надеюсь, с удовольствием этот трек и послушаем. На этом простимся, друзья, до завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билишустерви.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс.

Радио «Рокс». 88.6 FM. Над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Фонд Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтер. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзамы местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Во-первых, стилизация, которую стала играть Браво, это здорово, это клево и так далее. Но для меня это была совершенно бесперспективная какая-то штука, потому что это жанровая музыка. От нее ни влево, ни вправо, никуда. Я хотел заниматься вообще другой музыкой и потом сделал бригаду. Никто не играл ни на каких духовых инструментах до нас. За это нас ненавидела и Москва. Ах, как Питер нас ненавидел. Какие мы рокеры с дудками? Рокеры должны быть суровые лица, куриной попкой, Гитары не настроены. И, чего-то такое.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Пилишус Сервис».
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
7: А я простила,
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеши Сервис».
8: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Плюс бункеризация всей страны. Сделай сам. В министерстве научили, как сделать себе бомбоубежище. Лишение свободы и здоровья. Почему из латвийских мест заключения люди выходят инвалидами? Лето – это маленькая жизнь, но не для Юрмалы, где культурная жизнь сейчас бьет ключом. По следам древних ливов, чем манит летнее приморское Видземе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
9: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
10: Просто мне завидую.
9: Платина.
11: Наслайдуй.

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билешу-сервис ОВ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзамы местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Это «Рокс, детка».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность, начиная с запада страны местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзамы местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзама местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

0: тебя, пожалуйста, свети. Об одном прошу тебя, пожалуйста, свети. Свети.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то, что позабудешь, не согреешь.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность без осадков. Южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 12 градусов. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. На побережье Курзамы местами плюс 23 градуса. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность с возрастающей вероятностью гроз вечером. Ветер южный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 29 и плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Руки уходят.

Радио Рокс 88.6 FM. I could stay awake just to hear.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курземском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 1 час. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Вася!
1: Радио Рокс.
2: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

Я-то верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курзаме сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит на направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Жизнь бывает.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новой весны?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно легкая облачность, однако, начиная с запада страны, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курзаме сменится на западный. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, лишь в некоторых местах на Курзамском побережье не превысит плюс 24 градуса. В Риге безоблачно, в течение дня облачность увеличится, вечером возрастет вероятность гроз. Слабый южный ветер вечером сменит на направление на северо-западное. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс.

хочу, чтобы там, где ты есть, было столько чудес, а размах твоих крыльев позволил свободно лететь.